0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

Белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля низким северным небом, и будто нас двое во всем мире этом. Вертятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановись.

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое.

Плюс 28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из медведки.

Багирой, арт, гламур, спорт и фразу, смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

страх несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве, безусловно, святой.

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц – выбор – тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощает.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах. С молитвой в устах.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золою углем, вера взмывает ввысь к облакам. Досаждая богам, боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны. И все спасены.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так

0: 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
1: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Пэлас, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не было ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» — сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43 года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло. Цени...

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:00, среда. И как вы смогли догадаться, сегодня очередная программа «Миксер». С вами диджей Зухер, с вами диджей Коляновна, которая жопа к микрофону сидит.
3: Всем привет!
2: Вот, выдавили мы из нее привет. Вот, выполнила она свою функцию. Перемешала.
3: Я могу сваливать.
2: Перемешала треки. Вот, привет всем, друзья. Вижу здесь Антоха, здравствуй. Вижу кота, привет. Юрка, здорово. Вот тебе персонально спасибо. Прям вот спасибище. Теперь у программы «Миксер» есть своя отбивочка. И она опять звучит твоим голосом. И это замечательно. Я думаю, стабильно. Стабильно хорошо, это всегда хорошо. Вот, привет, Ванька. Привет, человек Анатолик. Привет, второй Анатолий. Вот, я вас теперь как буду? А, ну, один Анатолик, второй Анатолий. Вот, привет еще всем. Димка, здорово. Здравствуй, дружище. Как в Питер съездил, так ты мне и не рассказал. Как вернулся в Хайфу. Вот, и тепло ли там у вас? На самом деле у нас тут вот прям какая-то жопа началась. Завтра, кстати, говорю всем, не будет программы без воды. Наш товарищ прапорщик чем-то озадачен по службе. Вот, но без воды сегодня мы с Коляновной проснулись с утра просто вот без воды. Она замерзла где-то в стене, ее даже отогреть нечем, поэтому...
3: Поэтому у нас тазики, ведра.
2: Тазики, ведра, у нас началась веселая жизнь. Вот, ну что, друзья, давайте уже начнем наконец-то программу. Начнем мы с объявления победителей прошлой программы. Голосовалка была прям тухлая. Прям вот тухлее не было. Не, хотя были лет 7 назад. Были самые тухлые голосовалки. Вот сейчас она была примерно такая же. Но тем не менее, победители у нас группа 7 сантиметров. Из Минска. Вот, ну и ништяками. Вот как меня все не ругали, все равно я взял агенду. Вот, и группу Шапито. Вот. Победителя сейчас слушаем. Ну и после него, как обычно, продолжим основную часть программы. Поехали. Группа 7 сантиметров. Минск, трек называется «Белый». Основную часть программы. Поехали. Группа 7 сантиметров. Минск, трек называется «Белый».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, никак не нарадуюсь, никак не наслушаюсь. Теперь заставочка.

0: Рубрика у нас своя есть. Спасибо Юрке огромное. Вот, привет. Привет, Саня нарисовался у нас. Привет, Анжелка. Привет, Славик. Вот, я надеюсь, что у вас все-таки тепло. Надеюсь, что у вас все-таки здорово. Димка вот пишет, что в Хайфе тепло, как и всегда. Ты знаешь, вот я... сегодня день, когда я мечтаю уехать в Израиль. Я таки прям вот очень хочу куда-нибудь свалить из России. Вот именно сейчас, именно сегодня завел машину еле-еле. Хотел жену забрать с работы. Вот, потом закончилось все тем, что жена меня толкала 2 километра, потому что солярка превратилась в такую слизь, я не знаю, желе.
1: Как вот. Тебе с женой-то повезло?
0: Вот, жена у меня...
1: Взяла машину на руки мужа и потащила.
0: Ленка Дизель. Вот, итак, ладно, друзья, всем привет, всем здравствуйте, кто к нам только что присоединился. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. У нас есть Аська 96-47-5, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и начнем, пожалуй. Первым треком у нас сегодня наша Коляновна Миксер поставила группу «Закон Рома». Сейчас я ее найду. Где она у меня? Вкладочка. Вот же она. Так, смотрим, что у нас есть по этой группе. Группа у нас из Воткинска. На самом деле не знаю, где это. Про себя ничего у них не написано. Вот абсолютно ничего. Поэтому просто объявляю. Город, населенный пункт Воткинск. Ну, надеюсь, что все-таки город. Вот, группа «Закон Рома». «Несчастным быть легко» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, как обычно, комментируйте треки. Если слышите свою песню в эфире, значит, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. В общем, для этого все и делаем. Итак, «Закон Рома», Воткинск, «Несчастным быть легко». Поехали.

0: Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Коляновна. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки. А, не буду его говорить. Есть у нас WhatsApp 902-75-3059. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучал закон Рома, несчастным быть легко, город Воткинск. Вот, и только что я выяснил, что Минск, видимо, очень большой город. А сколько в Минске людей живет? Вот мне интересно просто. Я вот смотрю, у Юльки Глебовой утром было минус 15 в Минске. Вот, а у Славяна было минус 20 в Минске. То есть, как минимум, разница в 5 градусов.
1: Ну, может, один выше живет, а другая ниже.
0: Выше или ниже чего?
1: Ну вот смотри, мы живем, у нас бывает 20, а у папы повыше бывает 15.
0: Да?
1: Да.
0: Ну ладно, значит, кто-то из них живет на 23 этаже, а кто-то ниже. Ладно, ах, ни хрена себе, 2 миллиона, ну да, значит, большой город. Город большой, да, может быть такая разница. Вот теперь согласен. А теперь согласен. Так, ладно, касаемо трека, давайте начинаю зачитывать комментарии. Слайк вот пишет: хорошо песня свой ритм навязывает и ударными, и гитаром, и вокалом. Ванек пишет: двоякое впечатление, вроде качает, но что-то не хватает, что понять не могу. Юрка пишет: вот немного банальные слова, но общее восприятие песни хорошее. Юлька пишет: вот как точно подмечено, легко быть несчастным, без конца жаловаться, ничего не делать, чтобы изменить ситуацию. А вот бывает невозможно изменить ситуацию. Вот сегодня я весь день жалуюсь, потому что воды у нас больше нету. И если верить Яндексу, то она у нас появится только 8 марта, потому что обещают нам плюс 1 на 8 марта. Вот дай бог, что она у нас оттает, потому что замерзла она в стене, ее не облить, не погреть, никакой возможности нету. Вот, поэтому иногда все-таки жаловаться тоже нелегко. А так, вот Юльча у нас живет на горке. Ну вот, все понятно. 2 миллиона город. Все дышат. Все пердят по ночам. Простите за... Вот, и как бы создают теплое облако.
1: А кто живет по области, не в центре? Тебе не успевает?
0: Тебе не успевает, да, облако остывает. Вот, поэтому у Юльчи минус 15, у Славика минус 20. Так, вот Ромка у нас нарисовался. Привет, дружище. Пишет: Воткинск, родина Чайковского. Слушай, мне просто интересно, где это? Это вот чья область? Какой район? Вообще Россия ли это? Вот, у нас, к сожалению, на сайте только написано, что это Воткинск. А где, как, почему и о чем? Ничего не написано. Вот, а я в географии слаб, у меня была тройка всю жизнь в школе, поэтому я не знаю. Вот, в Хайфе сейчас плюс 15, друзья, вот давайте сейчас в этого еврея Димку начнем кидаться бананами, потому что все, кто здесь, они сейчас все мерзнут, и только Димон, наш дружбан, он греется, у него плюс 15. А, вот, мне Коляновна нашла, Воткинск, город в Удмуртской республике. Твою мать, вот у них сегодня минус 19. Нормально. Так, ладно, едем дальше. Отзвучал у нас Воткинск, дальше у нас группа Joe's Beat. Сейчас я найду, где они у нас есть. Вот же они у нас. Зеленого цвета называется трек. Так, сейчас мне надо ссылочку хапнуть ссылочку, вот. Так, смотрю, дислокация Самара. Здорово, разброс хороший у нас сегодня. Начали с Удмуртии, плавненько перешли в Самару. Так, что они про себя написали? Ничего не написали, есть только слова песни. Ну и ладно, и хорошо. Итак, слушаем. Joe's Beat, зеленого цвета называется трек. Не стесняемся, комментируем. Не стесняемся, если слышите свою песню, кидайте в чат ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Ну и, в принципе, поехали.

0: Итак, друзья, 21-23 на наших зеленых системных. А мы продолжаем прогноз погоды. В Чапаевске минус 18. Вот так вот. Слушай, ну Чапаевск это же где-то там недалеко от Самары, да? Вот, я так понял, кто у нас, кто только что видел. Вот Ромка, Ромка Жиганов. Он у нас как раз из Самары. Я так понял, это вот и была группа, господи, Джос Бит. Да, или я ошибаюсь, Ромка, ну-ка расскажи, почему не кинул ссылку на группу, почему не кинул ссылку на ближайшее мероприятие? Ну да ладно. Так, читаю, что народ тут понаписал. Так, вот Ванек пишет: во, мой вариант зачет. Слайк пишет: спасибо, Джос Бит, за упоминание Казани, моя родина. Юльча вот собирается на другую планету. Нет, Юльча, в Хайфу. Все собираемся в Хайфе. Димка сказал, всех примет. Вот, осталось только проблему с выездом решить. Вот, меня как раньше в Советском Союзе не выпускали, вот меня сейчас не выпускают. Так, Гертруда у нас нарисовалась. Пишет: Саня, с тобой тут теплее. Вот, не знаю, к какому именно Сане было обращение, но я так подозреваю, к нашему Клементьеву. Так, Антох пишет: вот песня неплохая, а я еще и про лето. А, еще и про лето. Не травите душу. Так, Димка пишет: довольно хитовый припев. Далее вот Славян пишет: песня понравилась, интересно, синтезаторы а-ля 80-е вписались, соответствует общему состоянию песни, не хватило лишь маленького красивой соляры в тон. Да, по-моему, нормально там все. Там, знаешь как, лишнее враг хорошего, лучшее враг хорошего. Вот. Так, Юрк пишет: профессионально записано, а вот текст не зацепил почему-то. Ну, я счастливый человек в этом плане. Я тексты не слушаю вообще. Вот, и, кстати, сегодня в очередной раз отслушал я что-то порядка 150 треков и завершил я уже большой отбор. Так что буквально вот в течение следующей недели посыплются треки в родацию, будет обновлен плейлист. Так что все ждите. Так, час езды до Самары. А, вот, Саня написал. Ну, я помню, что где-то ты там. Мы к тебе собирались в Чапаевск приехать в церковь. Вот, но, слава богу, все. Мы в Краснодаре все сделали. Так, в славном городе Бобруйске минус 13. Вот.
1: На Азове.
0: Ну, это Краснодар.
1: Нет.
0: Кубань.
1: Вот.
0: Кубань. Так, а песня зачетная. Вот, ну ладно. Ладно, что могу сказать? Продолжаем.
1: А лета все нету.
0: Я так надеялся. У нас была такая теплая, сопливая зима. Все тепло текло. Я думал, ну вот, все. Уже в конце февраля.
1: А нетушки,
0: все растает.
1: Трахнуло,
0: бахнуло. И все. И мы без воды, с ведрами, с тазиками. Но ждем тепла. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Эндорфин Оркестра. Так, сейчас найду, есть ли у них сопроводиловка. Ну, во-первых, город Москва. Панк-альтернатива у них указана. Ну, я насколько помню, что все-таки это ближе к СКА. К СКА. Вот, поэтому сейчас немножечко тряхнем, я так подозреваю, костьми. Вот, ну и ставим. Эндорфин Оркестра, город Москва, трек называется «Поезда». Поехали. Поезда-то и поезда.

0: Рельсы-шпалы.
1: Итак, рельсы-шпалы. 21-29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. У нас минус 20. Так, Андрюха вот нарисовался. Привет, дружище. Пишет: всем привет в Волгограде. К вечеру заметно теплее, чем утром. И днем, может, не все замерзнут. Может быть, может быть. Но я так подозреваю, что на Волге все-таки тоже холодно. Эндорфин оркестр только что отзвучал. Андрюха, приветище тебе еще раз со своими поездами. Так, читаю комментарии. Котейка вот пишет: вот это мое. Сашка пишет: нравится группа давно, песня такая позитивная, короче. Далее, Иван пишет: задорненько, хорошая песенка. Юрка пишет: позитивно, даже не обращаешь внимания на не совсем качественное сведение песни. Ты знаешь, Юр, мне кажется, что сейчас вот сервак там пережал как-то, потому что вот у меня в колонках вот изумительно звучало. Вообще прям вот красота. Так, Слайк пишет: эндорфин, текст не впечатляет лично меня, а вот энергетикой песню заполнили под завязку. Здорово. Антоха пишет: улыбнула, а музыка на манер фолк-панка. Ну, я все-таки подозреваю, что это ска. Хоть там и указано, что это панк-альтернатива. Андрюха, согласись, что вот эта песня — это точно ска. Вот прям стопроцентная. Не знаю, меня вкурила хорошая песняка. Кстати, вот сегодня эфир, на удивление, пока все гладенько идет, галочки себе мечу. Пока еще ни одна песняга не отвернула. Вот, ладно, едем дальше. Продвигаемся мы туда, где сейчас минус 18, в славный город Чапаевск, который в часе езды от Самары. Вот, и Саша Клементьев. Саша Клементьев, давно его знаем, давно дружим. Редко он выдает песни, но когда они у него появляются, прям вот сразу хочется их ставить в эфир. Вот сейчас прям после эндорфина такая будет резкая, как это называется, резкое понижение градуса. Вот, поэтому кто напитки не мешает, аккуратней, а то снесет. Вот, а тебе называется песня, поехали, ставим, слушаем. Саша Клементьев.

Итак, друзья, 21.35 на наших зеленых системах. Только что озвучал Александр Клементьев, о тебе, город Чапаевск. Вот, когда он мне скинул эту песню во ВКонтакте, сказал, вот, на, посмотри, заниматься с ней не хочу, не буду. Вот, по-ленивому сделал. Уговорил я его все-таки кое-какие вещи добавить, убавить. И вот, по-моему, получилось замечательно. Вот прям... не взять, не плюнуть, не хочется прям не ругать, не просто хочется слушать и слушать и слушать. А реально она у меня на повторе где-то, ну, полдня крутилась. Вот. Так, ладно, читаю комментарии. Ванька написал, вот редко, но метко, в лучших традициях Никольского. Котейка пишет, приятно так. Гертруда пишет, Саня растет в звуке и качестве, не теряя душевности и света. Хорошая песня, каких всегда не хватает. Но я вам открою страшный секрет. У Сашки под жопой прям своя студия, можно сказать, в которой он работает на дядю. Ну и теперь есть возможность для себя хорошо делать, поэтому можете все начинать ему завидовать. Так, Слайк пишет, мне такое нравится, вот и весь сказ. Александр Клементьев, спасибо. Антох пишет, неплохо. Юрка пишет, мне почему-то Александра Чернецкого напомнило душевно. Андрюха пишет, молодец, Саня, себе не изменяешь. Душевная вещица, под чем я и подписываюсь. Вот, ну и, в принципе, все. Как бы все сказали, все похвалили. Вот смотрите, ни одного гневного отзыва. Ни одного. Так что, Сашка, так держать. Молодец. Едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа Crash It с треком Янки. Так, сейчас я найду. Где они? Вот они. Вот они. Я просто смотрю сразу их на сайте, чтобы хапнуть ссылочку. Так, смотрю, дислокация Москва. О себе ничего не написано. Ну и, значит, ставим, слушаем. Трек называется «Янки», группа «Crash It», город Москва. Поехали.

Итак, друзья, только что у нас была Крошит Янки. Анжелка вот спрашивает, неужели весь эфир будет отличненьким? Ну, Анжел, сейчас посмотрим, что ты. Может, что, может, кровь из ушей брызнет. Но пока вот я, насколько вижу, плейлист в одном треке только сомневаюсь. Остальные, я думаю, все зачетненько пойдут. Ну, по крайней мере, пока все идет гладенько. Так, ладно, читаю комментарии. Так, Гертруда пишет, группу Нитро напомнила достойно. Димка пишет, где-то я их слышал уже. Юрец пишет, я за натуралов. Это да или нет? Вот, объясни мне. Вот, я по поводу вот пидорасов согласен. Есть такие люди, не те, которые... Мне все равно, кто с кем спит, а вот есть по натуре пидорасы. Вот их я не перевариваю. Пришлось поработать недавно у таких. Так, Слайк пишет, песня не понравилась, тупая. Не знаю, что тебе так. Ну, нормальный такой панкушник, неплохой, причем записан хорошо, на удивление. Антаха пишет, панк forever хорошечно. Хорошечно. Ну и все, в принципе, у нас большинством голосов за, я так понял. Вот, но мне сказать, в принципе, что, текст я не слушаю, записано достойно, сведено качественно. Панк не мое. Как бы, ребят, я не знаю совершенно, рассказать мне про них нечего, про себя они ничего не написали. Вот, галочка от меня будет. Вот, ну, а дальше покажет голосовалка, как бы. Едем дальше. Вот, и вот мы наконец-то добрались до того момента. Вот, друзья, смотрите на окна свои. У кого сейчас минус 20, минус 19. Сейчас у вас начнет таять на окнах лед. Потому как мы плавненько переместились в Израиль. В город Хайфа. У нас сейчас, прям сейчас у нас будет трек группы Юла. Называется он «Будь со мной». Так, сейчас я хапну ссылочку. Вот, ну и наш друган Димка Невлер, который недавно они приезжали, ну как недавно, в октябре, по-моему, вы ездили, да, в Питер. Расскажи, как прошло-то вообще, был народ, не было, как приняли, что ты так втихаря, раз съездил в Питер и ничего не рассказываешь. Вот, ну а мы пока ставим, слушаем, Юла, будь со мной, город Хайфа, поехали.

Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Окунулись мы в теплый воздух Израиля. Только что у нас была группа Юла, город Хайфа. Трек называется «Будь со мной». Итак, читаю комментарии. Ванек вот пишет: очень гармоничная композиция, заслушался. Леха Кот пишет: интересная. Славик написал: таки понравилось. Очень непростая песенка и по словам, и по музыке. Натаха, привет тебе. Пишет: вот привет, дошла наконец-таки до вас. Такие интересные звуки. Зашкал интересного инструмента в первом куплете. Не знаю какого, сама идея песни, музыка, вокал, класс. Вот, но это ты Димку попытай. Он тебе расскажет. Вообще они очень смело экспериментируют со звуками всегда. И как бы у них всегда получается интересно. Так, далее. Антоха вот пишет: не знаю, но не цепляет. Я объясню, почему, ребят. Вот Юрка пишет: анализирую, все классно, придраться не к чему, а внутрь меня не заходит песня, не понимаю почему. Нужен хороший звук. Вот сейчас слушал в хороших колонках с мощным низом. Вот, и прям вот она действительно обволакивает. Охрененная вещь. Мне очень понравилось. Такие треки, мне кажется, надо слушать именно вот на хорошей акустике, тогда понимаешь всю атмосферу. Вот. А если слушаешь потихонечку там или в наушниках, или в маленьких колоночках, то, конечно, половина песни пролетает мимо. Так. Славик написал: песня сложная по восприятию. Предполагаю, для многих надо несколько раз послушать, чтобы втянуться в атмосферу песни. Санек пишет: красиво, задумчиво. Юлька пишет: вот тепло у людей, а песни грустные, но красивые. Анжелка пишет: люблю, ребят. Ну и как бы я тоже, ребят, люблю, от себя ставлю жирную галочку. Вот, и когда-нибудь мы с Коляновной выберемся в Хайфу, купим автобусный тур до Израиля. Вот, и обязательно к Димону заедем. А сейчас едем дальше. Далее у нас группа, которая тоже из теплых мест. Город Севастополь, группа Сатисфакция. В свое время они у нас очень хорошо стрельнули. Вот. И нашел я сейчас при разборе еще одну неплохую песенку. Прям вот достаточно совсем неплохую. И ставим, слушаем. Итак, Сатисфакция, трек называется «Первомай». Поехали.

0: А итак, друзья, вот мы вернулись. Я надеюсь, нас теперь не рвет, не тошнит наш сервер. На самом деле, я не понял, что это было. То ли у меня коннект сдох, потому что, ну, вообще сегодня все через жопу, ребят. Вот честное слово, вот все, что вот сегодня как день начался с того, что у нас с Коляновной вода в стене замерзла, мы ее отогреть не можем, сидим без воды. Вот, потом так косяки по работе появились, потом на машине поехал за женой, она меня обратно на себе несла, как раненого партизана, зажав в зубах сумку с продуктами, меня через плечо, а второй рукой машину тащила за поводок.
1: Слушай, ну вот... люди подумают, что я такой монстр у тебя.
0: Ну
1: вообще.
0: Не монстр, ты у меня Ленка Дизель, ты все смогешь.
1: А на каком топливе я
0: тогда? Ты на жратве на картошке с мясом. Вот.
1: Ты что, я на посту?
0: Ну ладно, уже прибедняться. Мы тут постимся с Коляновым мясом, сардельками.
1: Ладно, было два раза все.
0: Три.
1: Кто
0: ну,
1: три?
0: Это уже перебор, уже как бы. Вот, ладно. И в итоге закончилось все. Надеюсь, что это был последний косяк на сегодняшний день. Обрубило коннект с сервером. То есть я не понял, то ли у нас сервер вырвало, то ли у нас интернету хана пришла. Но с такими морозами я ничему не удивляюсь. Причем сегодня, самое смешное, мне звонили от провайдера и спрашивали: Захар Владимирович, все ли у вас хорошо с интернетом? Я говорю, да замечательно у меня, все здорово.
1: Вот эти суки сглазили.
0: Да, вот, видимо, они. Ладно, ну и вернемся все-таки к треку. Сейчас я попробую вычленить из всех вот этих вот. Я так понял, там был шикарный микс между автодиджем и группой Satisfactory. Вот, но я, к сожалению, этого не слышал. Я только видел, как у меня тут все заикается. Короче, жопа была полная. Анжелка вот пишет: враги прорываются. Юрк пишет: настоящий миксер. Ну, что, мы должны оправдывать свое название. Так. Ладно, так, ищу я все-таки по песне комментарии. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Так, холодно, что не туда. Тут, не вижу. Все. 13-я программа, это вам не хухры-мухры. Кстати, да, сегодня же чертова дюжина. 13-й миксер. Так, Анатолик написал 2-0, не знаю о чем. Пока 1-0, пока сервак нас победил. Вот, ну и...
1: Нет, они по вариантам. Первый вариант и второй вариант.
0: А, вон он как. Вот, ну да ладно. Вот, наконец-то дошел я до комментария к песне. Юрка вот пишет: песня классная, но вариант 1-0 был прикольный. Так, далее... Ванька вот пишет: как-то для Первомая не задорно. Юльк пишет: на раннего Ляписа немного похоже, задорно. Саня пишет: тоже думал, что же напоминает, но понравилось. Так, Родик вот пишет: сардельки в пост можно, там мясо нет. Но мы тоже так подумали. Мы тоже так подумали, и мясо тоже можно, там сарделек нет. Вот, ну, на самом деле... Сейчас вот у нас отзвучала Satisfactory. Первая песня была 1-1, которую они прям рванули у нас. И вот сейчас вторая песня, которая тоже, я так думаю, неплохо рванула. Вообще у вокалиста вокал... я помню, что когда мы его первый раз включали, все начали кричать: вот, Шклярский, Шклярский. А вот по мне, если выбирать между Шклярским и группа Satisfactory, я бы выбрал группу Satisfactory. Мне они импонируют больше. Вот. И я надеюсь, что все у них будет хорошо. Ванька вот замечательно поет. Причем у них процесс записи интересно происходит. Ванек, он у них... короче, он на большом пароходе куда-то ходит. Подолгу. И вот он там все что-то насочиняет, ребятам отправляет на берег, они без него репетируют, придумывают, делают. Он приезжает на все готово и говорит: все, нормалек, едем дальше. Вот, ну и все, едем дальше. Далее у нас город Минск, в котором сегодня от минус 15 до минус 20 скачет. Прогноз погоды продолжается. Юля Глебова, группа «Час пик», трек называется «Данка». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Коляновна. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат. Ой, какой, нет, группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. В эфирном чате мы уже давно не общаемся, уже с октября. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. В эфирном чате мы уже давно не общаемся, уже с октября забросили.

Санек написал мощно. Родик пишет, вокал офигенно, ласкает слух и вкручивается штопором внутрь. Крепко спето и не поверите, сексуально. Немного напоминает стилистика Агату Кристи на Утилус Помпилиус из русского рока. Но это фигня. Мне нравится такой стиль. Димка пишет, ну бодрячок. Кот пишет, путёво. Натаха вот написала, класс, как всегда, от сердца. Юля, молодец. Никитка пишет, класс, сильный трек, голос, мощь. Ребят, ну вот на самом деле Юля Глебова у нас появилась уже давно. Уже давно на неформатном радио. И вот я вам честно скажу, ее никогда ни с кем не спутаешь. Вот. И если в начале пути были какие-то шероховатости, то сейчас вот все, что не появляется, все в жилу. Все здорово, все с душой. Прям вот, ну, реально, человек не поет, а проживает песню. Вот, Юлька, так держать, от меня прям жирная-жирная галочка. Молодец. Вот, ну и едем дальше. Едем дальше, далее у нас... Ой, как это разглядеть? Skipping Road. My World называется трек. Сейчас посмотрю, откуда у нас. Так, во-первых, надо хапнуть ссылку. Где она у меня? Вот она. Копировать. Так, и ребята у нас из Питера. Вот, есть даже описаловка. Вот, питерцы молодцы. Группа из Питера, которая есть чем заинтересовать новых слушателей и порадовать фанатов. Участники группы называют свой стиль хулиганским и не желают ограничивать себя рамками общеизвестных жанров. Все, дальше не читаю, дальше все лишнее. Итак, Питер, Skipping Rope, My World, поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. 22:16 на наших зеленых системных. И что же вы думаете? Что же вы думаете? Череда косяков нихера не закончилась. Вот, только что в нашем доме стало на 2 лампочки меньше, ибо сразу в 2 комнатах пропал свет. Но одну лампочку у дочери из комнаты вывернули, а вторую я не знаю, где воровать. Вот, короче, теперь у нас нету машины, нету тепла, нету воды, нету света. Что там еще? Что Коляна у нас сказал? А чая у нас нету, нихера у нас, короче, нету. Все, день замечательно пошел, прошел. И зря я думал, что косяки закончились на обрыве коннекта. Нифига. Что то ли еще будет. Ладно, читаю комментарии. Юрка вот пишет бодренько, но буржуйский язык все обломал. Ванек вот пишет, нога задергалась, вот только по не нашему поют. Леха польский пишет, класс. Родик пишет, знаменитое произношение незнакомых слов на специальных языках. А так бодряво. Антоха вот написал, неплохо, но на английском звук как на виниле. Юльчи вот пишет, нравится мне, фирменно. Слайк пишет, а и не скажешь, что Питер. И для меня это минус, слишком западно-стандартно. Нет своего музыкально-творческого я. Мое личное мнение, если что, не бейте сильно. Так, Натаха написала, динамично и качественно, но для меня это одноразовая песня. Вот, и Родик пишет, Зухер умеет встречать весну в семейном кругу. Ты знаешь, вот я жду не дождусь уже, когда весна. А, сейчас, кстати, у меня еще интернет кончится. В 00:00 у меня кончится интернет, а оплатить его нечем. Поэтому, друзья, сегодня закончится все. Вот. Ну, вы там держитесь, Натаха пишет. Ну, ничего. Я думаю, мы продержимся. Меня тешит. Меня тешит. Завтра я любимой жене своей. 10-кубовый шприц огромной иглой насквозь в задницу, чтобы загнуть с другой стороны. Я ждал этого 3 года. 3 года ждал. Так что завтра сбудутся все мои мечты.
1: Я еще подумаю по поводу завтра.
0: Ой-ой-ой.
1: Я боюсь.
0: Не бойся. Мы ее загнем с этой стороны.
1: Мне надо всего лишь вкачать 9000.
0: Вот, вкачаем тебе 9000 единиц и загнем иглу, чтобы она у тебя... Будет у тебя заодно и пирсинг. Вот. Так, ну что... В принципе, все, да. На сегодня программа закончилась. Что у нас будет завтра? Завтра, если...
1: Если еще что-нибудь не выкрутится.
0: Если еще что-нибудь не выкрутится, если я найду денег на интернет, значит, завтра появится на сайте Неформатного радио запись сегодняшней программы. Вот, завтра поставите галочки за все понравившиеся треки. Лично меня сегодня весь эфир прям... хорошо в меня вошел, мне все треки понравились, поэтому я буду ставить все галочки. Ну, а вы смотрите на свое усмотрение. Вот, программы без воды завтра не будет, поэтому кто ждет, можете не ждать, потому как завтра наш прапорщик Константин по службе не может. Вот, что еще? Ребят, завтра весна, но судя по сегодняшней такой этой... Мы сегодня сделали опрос по городам. Весна ни хера приходить не хочет. Вот, хотел бы вам предложить жрать снег. Вот, но сегодня поглядел, на улице он весь желтый. Желтый снег не жрите. Вот, весна раньше все не придет. Ждем тепла. Вот, все, не болейте. Услышимся с вами теперь во вторник. Во вторник в рамках программы «Бомбардировка» будет у нас дюжина от «Бомбы Питер». Ну и, в принципе, все. Всем пока, друзья. Всем счастливо. Любите друг друга, не болейте. Все будет хорошо. Коляновна.
1: Всем пока.
0: Ой, всем пока. Все, вспомнила.

0: тебе.
1: It's a little, baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Портисхед. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Портисхед. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

есть о нем лучше не знать. И тебе, похоже, надоело ждать. Но ты ждешь, не уходишь, что-то значит в ней есть. Арбатская, центр зала, 20:06.

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

меня, ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

Весь наш мир — это лишь бездны всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине», город Беломорск. Поехали!

Друзья, я не могу понять, у меня почему-то играет другой плейлист. Что за дурь такая? Сейчас подождите, я попробую. Вот. У меня почему-то другой плейлист начал играть с миксера со старого. Итак, здравствуйте, друзья, сегодня вторник, он у нас четный, значит, у нас в эфире сегодня неформатная бомбардировка, вот, и сегодня мы слушаем треки от компании «Бомба Питер», вернее, теперь они у нас называются «Балт Мьюзик», вот, и народ уже подтянулся, вот, пишут мне, какой нахрен миксер, ребят, у меня 5 плейлистов. Открыт был правильный, а запустился почему-то неправильный. Непонятно. Вот, но ничего страшного. Все, мы реабилитировались, уже бомбардировка, уже все как положено. Друзья, ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня ночью я наконец-то включил новый сайт. Вот, поэтому все, кто зайдут на наш сайт, они выяснят, что они не смогли зайти под новым паролем и логином, под старым логином и старым паролем. Вот, теперь на наш сайт надо входить по электронной почте, которая была указана у вас при регистрации, и вам надо всем восстановить пароли. То есть нажимаете кнопочку «Войти», и там внизу ссылочка такая «Забыл пароль». Восстановить пароль нажимаете и, собственно, вводите свой почтовый ящик, на который вы регистрировались. Вам приходит ссылочка. Короче, вот так. Только так. Ну, по-другому никак, потому что я же ваших паролей не знаю. Поэтому я вам их вписать не мог. Вот. А просто перенести их нельзя, потому что они в зашифрованном виде. А зашифрованный вид там совсем другой системы. Гранаты у них не той системы. Вот. Ну и сразу давайте буду здороваться. Во-первых, привет наш барнаульский, хабаровский друг Димка, что-то он пишет, я, говорит, так хотел накрутиться, что с нами, что с экспонатами. Я не понял, Дим, про что вопрос был. Вот, экспонаты выгрузил я вчера на цифровой площадке, ваш альбомчик скоро появится уже в сети. Вот, Алекс, своя компания, здравствуй, Жень Баринов, привет, Антоха, привет, Вадимка, здравствуй, Олежек, приветище. Пишет, вот только я с работы прибыл, молодца, давно тебя не было. Россиянка, привет, Валера Луничкин, приветище, пишет, всем привет из Удмуртии, и от Владимира Батурина, Империя Снегов тоже. Вот, Володь, здравствуй тоже. Антон Котелин, привет, пишет, тормозит, что тормозит? Если у тебя тормозит стрим, ну, значит, смотри этот YouTube тормозит, значит, просто слушай радио, ну, что нам, мы от стрима не зависим. Стрим это моя отсебятина. Вот, ну и Медведь Иванович, приветище. Для тех, кто у нас первый раз, музыканты, кто сегодня участвует, то как только услышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие концерты, ближайшие мероприятия. Рекламьте себя максимально во всех наших чатах. Единственная просьба, делать это в тот момент, когда звучит ваш трек. Раньше, позже не надо, чтобы не было путаницы. Потому что если кому-то понравится ваша песня, они, конечно же, захотят перейти к вам в группу и познакомиться с вами поподробнее. Вот, ну и, собственно, что, Пермикам привет, Витос привет, здравствуй, дорогой. Давайте начинать, сегодня у нас первые по списку группа Акимама. Вот, питерские позитивные хулиганы, это я уже читаю сопроводиловку, которые раскачивают землю на слабую долю. Цель проекта сделать мир лучше, да?

Трек называется «Колю позовите», группа «Акимама», Питер. Давайте ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете, я, конечно же, читаю. У кого есть что налить, начисляйте. Ну, все остальные пьют воду из-под крана.

Итак, друзья, вот уже у нас вылез первый косяк на сайте. Ну ладно, сейчас мы когда следующую песенку запустим, я, по-моему, знаю, в чем дело. Мне кажется, я понял, в чем дело. Вот, и уже косяк на сайте появился. Сейчас, ну не прямо сейчас, сейчас мы дотарахтим с вами, потом запустим другую песенку, и пока она играет, я сбегаю и попробую. Я, наверное, в курсе, в чем там дело, наверное, я понял. Вот, ладно, это не страшно. Это все мелочи. Вот пытался, Витек пишет, тоже пытался, не вышло. Юрка пишет, пытался восстановить пароль, прошел по ссылке, пришла на

что там написано, что идут технические работы. Как быть? Как быть? Вот, Юр, посмотри, пожалуйста, тебя по ссылке в адрес в браузере, посмотри, куда ты попал по ссылке, на неформатное.ру или на, или на ту неформатное.ру. Вот, это принципиально важно, и тогда мне будет понятно, в чем дело. Скорее всего, там, наверное, у меня... Я же его делал параллельно на домене рядом, на домене туниформатное.ру. Вот, и просто с домена на домен ночью перелил. Вот. Вернее, включил перелить и лег спать, потому что уже, ну, я не мог больше. Вот, и, видимо, настройки-то у меня там вписаны на тот сайт, а... Не подумал я, вернее, не ожидал, что они там так на это реагируют. Так, большое опоздание в Ютубе. Вот, все правильно, вас на ту переправил. Я понял, друзья, сейчас мы включим следующую песню. Я это все дело исправлю, и вам надо будет просто еще раз письмо получить, и уже перейдете куда надо. Так, ну давайте, чтобы не затягивать, следующий у нас... Просто я смотрю, никаких комментариев у нас по... прошлому треку нету. На Акимаму у нас только вот Витос написал. Прикольненько, это пермяки наши. Вот, Олежек пишет, у меня тоже было написано технические работы. Олежек, не могло у тебя в 6 часов вечера быть написано, что идут технические работы. Ну, никак не могло, потому что я часов в 10 уже включил сайт, он с 10 утра работает. Проверяйте в браузере наверху, какая у вас ссылка. Должно быть просто неформатная.ру. Вот. Ну или www.неформатная.ру. Без всяких ту, пру, ну. Вот. И будет вам счастье. Так, вот пишет нам Антоха. Песня вроде ничего, но не зацепила. И все. И все. Все. Ладно, давайте дальше. У нас далее Ольга Смирнова. Трек называется «Цумайлы» или «Цумайлы». Я не знаю, куда правильно ставить ударение. Вот, и написано следующее. «Цумайлы» — это веселая цыганская песня про молодую капризную девушку, которая выбирает себе жениха. Слова и музыка народные, поет Ольга Смирнова. Я так понял, это тоже Питер. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте, а я сейчас попробую прям на ходу поправить вот эту ошибочку на сайте.

Итак, друзья, пишет вот нам бодренько, напомнил, ты же меня пидманул. Слушай, ну спидманул-то там вообще по-другому даже звучит. Ну нет, тут я не соглашусь. Вот, Олежек пишет, не пойму, то ли молдаване, то ли цыгане, звучит весело. Так ведь оно же одно и то же, наверное, что цыгане, что молдаване. Мне кажется, это прям вот приблизительно одно и то же. Румыны, молдаване, цыгане. Вот мне кажется, это что-то все-таки где-то одно. Приблизительно одинаковые. Да вообще, мне кажется, корни у них одни у всех. Вот. Так, ничего не понятно, но интересно, пишет вот Витос. Антоха написал песню вроде ничего. Но... это к прошлой песне. Ну и все. Вот, выяснили мы, что народ попадает на сайт Туни форматная. Вот, Тунов. Я сейчас пытался, пока у нас... Ольга Смирнова, Цумайле пела, думал, сейчас зайду, быстренько поправлю эту ошибку, но я на другом компьютере сейчас нахожусь, который у меня эфирный, у меня сейчас эфирный комп, а с него я не могу зайти, на сервера на наши почему-то не могу зайти, там как ключи я не поменял, то не поменял, то, короче, я это все прям в эфире не могу сейчас поправить. Вот, как эфир закончится, поправлю всю эту штуку и можете тогда смело туда бежать. Вот. Кстати, кто будет заново регистрироваться, там, я думаю, такой проблемы не должно быть. Ладно, едем далее. Далее у нас группа «Стереозвук», «Последний день нелюбви» называется трек, и написано следующее. Второй полноценный студийный альбом российской рок-группы «Стереозвук». Звучание коллектива стало более тяжелым и слитным. Уже точно чувствуется свой стиль и направленность. Коллектив не изменил своим идеям, а песни все так же пропитаны питерской романтикой. И, конечно же, они о любви. Ну, собственно, Питер, я так понял, да, группа «Стереозвук», Питер. Трек называется «Последний день нелюбви». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, пока мы слушали группу «Стереозвук», я все-таки забрался. Забрался на сервер, поправил конфиги. По идее, сейчас все должно быть правильно. Кстати, ребят, кто уже получил письмо, просто вы же по ссылке в браузере квакнули. Прям в адресной строке вот эту удалите, .tvu, и все. И опять Enter нажмите, и все, у вас пройдет активация, хорошо. Вот, ну и вернемся все-таки к песне. «Последний день нелюбви» называется песня. И вот пишут нам, смотрите, вах, какой песня. Хорошая песенка. Надо было модуляцию сделать в последнем припеве. Кстати, да, наверное, было бы интересненько. Так, что там? Витос пишет, весьма неплохо получилась песня. Зачет. Олежек написал, звучат фирмово, я бы отметил. Наверное, не первый день замужем. Вот, так, что-то. И все. И все, что-то сегодня не густо вообще у нас. Что-то... У вас что сегодня, выпить нечего, что ли? Что так все грустно и мало пишут? Вот, мне понравилась группа «Стереозвук». Грузите еще своих треков на сайт неформатного радио. Послушаю еще, ну потому что по одной песне сложно составить представление. Главное, вот эта песня мне понравилась, здорово. Послушаю еще, может возьму куда-нибудь в программу дальше. А там, глядишь, и в постоянную ротацию заберем. Вот, едем дальше. Далее у нас группа First Light. Я помню, что они у нас когда-то уже были, но абсолютно не помню, как ребята звучат. Вы не обижайтесь, ребят, просто вас очень много. Вот, название вижу знакомое. А что, про что, не помню. Вот, «Чужое лицо» называется трек. Обнаженная кальвинистская поэзия в ореоле волнующей и ускользающей гармонии, сокрушающей хлесткого бита, создают атмосферу сожаления, раскаяния, тотального признания в сокровенном, ощущаемого всей поверхностью кожи. Твою мать, вы сами-то поняли, что написали. Я еще даже не осознал все, что прочитал. Вот, ставим, слушаем. First Light, «Чужое лицо». Не написано, откуда ребята. Ну, мне кажется, опять Питер. Поехали.

поносив на плечах секонд-хенд убеждений, становишься дурой, придурком. Концовка будет, выйдет в энд. Это не первоапрельская шутка, не абсурд, не метамодерн, не метадон, что грязно годы уносит. В красных глазах танцует Кармен. Мама, меня она, кажется, бросит. Грандиозные срывы, бархат подушки. Жизни игрушка не даст поиграть. Свое одиночество спрячу в двушке по адресу Садовая, 25.

Итак, друзья, 21:29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже ушло. Только что мы слушали First Light. Но я скажу честно, я одел где-то в середине песни наушнички свои студийные и прям кайфанул от звука. Прям красиво все, красиво прям звучит. Мне такая музыка нравится. Вот, пишет нам народ. Ну, во-первых, Дениска у нас нарисовался, пишет, я еще у робота установил пароль. Да-да-да, Дениска сегодня самый первый. Дениска у нас, мало того, вот вы видите, кто меня спрашивал, почему Дениска самый продаваемый артист на лейбле «Неформатное радио»? Потому что он везде успел. Вот я с утра сайт включил, а Дениска уже там. Вот, еще проигрыватели не работают, а он мне уже пишет, говорит, Зухер не работают проигрыватели. Вот, мы сегодня, он контролировал, как я восстанавливаю новую неформатку. Еще мы ее не запустили, она сразу сломалась. Так, что там у нас еще? Олежек пишет, извиняюсь, слушаю, из динамика послышалось, что группа называется «Чужое яйцо». Вот, хорошее название для группы. Так, Антоха пишет, неплохо, но не мое. Олежек написал, напомнил, «Дельфин». Мимо меня прошло, рассказы под музыку не совсем понимаю, а вот музыка отличная. Слушай, ну тут как тебе сказать? А я даже не знаю, что вот под этим там, ты знаешь, такой прям маятниковый ритм, прям вот он настолько качает и настолько классный звук сделан, что мне кажется, его даже и не надо было вокалом-то особо портить. Не надо было особо вокалом этот звук. Ну, короче, мне понравилось First Light. Грузите на неформатку еще треков. Так, что там еще у нас? Дениска пишет, музыка хорошая, больше не буду говорить. Ну, не будешь и не надо. А кто же будет контролировать-то нас всех? Так, Слава Гришаев нарисовался. Привет, Славик, здравствуй, дорогой. Так, Стаска пишет, сейчас до дома доберусь, попробую зайти. Да, у нас пока пела группа «Стереозвук». Я поправил настройки на сайте. Сейчас у вас должно все нормально. Восстанавливайте пароли смело. Заходите. Ну, кто будет заново регистрироваться, там вообще никаких проблем не должно быть. Вот, зарегистрировались, перешли на почту, ссылочку клацнули и все работает. Вот, поехали дальше. Далее наши орловские друзья, старые уже орловские друзья, но что-то как-то Светка нас обделяет вниманием последних, наверное, лет 5. Вот, «Навстречу солнцу» называется группа, «Война любит дурака». Ну и читаю, собственно, сопроводиловку. «Война любит дурака», второй сингл к альбому «В облаках» группы «Навстречу солнцу», над которым кипит работа. Это душевная и проникновенная песня, написанная Светланой Вайвет, лидером и автором песен еще в 2014 году, но не потерявшая актуальность. Вот, ставим, слушаем «Орел», «Навстречу солнцу», «Война любит дурака», поехали.

Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». У нас четный вторник месяца. Значит, у нас сегодня восьмерка. Раньше была десятка треков, теперь у нас восьмерка треков от компании Balt Music. Раньше это была «Бомба Питер», теперь Balt Music. Раньше было 10 треков, теперь 8. Чувствуете? Жизнь-то как меняется. Цены растут. Вот, Слайк пишет, пытались, не получилось. Что у вас не получилось, Слав? Загрузить? Ну, давай, напиши мне после эфира сейчас, ну... Во время. Расскажи, что не получилось, как пытались. Так, что там вот мне пишут, дядь, не ругай. Я тут поматерился маленько за эфиром на стриме. Я повторюсь, давайте. Я не люблю, во-первых, вот это вот, когда начинается песнетворчество активное у всех музыкантов в моменте. Вот там начался коронавирус, все начали писать про коронавирус. Началась вот эта у нас заваруха, все начали писать про эту заваруху, причем, как правило, в 99% случаев, ну, такая херня получается пафосная, ни о чем просто. Вот, поэтому я такого плана треки не люблю. Вот, оно понятно, что хочется там кому-то на волне быть, да, на гребне на самом, но мне кажется, это вот не то, с чем надо на гребень волны влезать. Так, что там? Юрка пишет, вроде вошел в свой аккаунт неформатки, пока немного непривычно, не могу найти, как раньше, вкладку «Мои треки». Зайди в свой профиль, и прям под аватаркой у тебя там написано «Треки мои», «Мои треки» или «Треки на конкурс», как-то так там они названы, и по ним клацаешь, и все твои треки тут как тут. Так, трек прям мимо, извините. Антохе вот зашло. Дениска написала, два раза согласен. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Треки, вот Денис подсказывает, треки на конкурс называются. Короче, входишь в свой профиль. В свой профиль заходишь, и прям под твоей аватаркой внизу написано «Треки на конкурс» и количество их, сколько у тебя загружено. Клацаешь, и все тут как тут. Вот. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Егор Малыков или Малыков. Я помню, что уже второй раз он нам попадается. И помню, что в первый раз он нам так и не ответил. Не появился он у нас ни в чате, ни после эфира. Я не знаю, правильно ли я ставлю ударение фамилии, поэтому. Вот, пусть будет Малыков. Вот, трек называется «Дождь». Участник проекта «Радио Грабадор», композитор, создатель. И исполнитель, талантливый самобытный автор, представляет своим слушателям новое решение в индивидуальной стилистике. «Дождь», Малыков Егор, поехали.

Итак, друзья, 21.42 на моих зеленых системных. Вот, пишет нам Юрка, спасибо. Все нашел, привыкаю к новому сайту. Вот, забыл сказать, мне сейчас нравится баланс музыки твоего голоса. Можно и музыку слушать у тебя. Ну вот, слава богу. А я вот, заметь, я ничего не крутил. Я вообще ничего не крутил. Вот, просто сегодня, видишь, я звучу хорошо. Так, у меня от лука ваша почти смерть желудку. От лука. Слушай, а может тут у меня от лука? У меня были нажаренные макароны с луком, да. И, ну, вчера я тут Колянов нуждал с работы и сделал... Какие-то она купила спагетти со шпинатом зеленые. Вот. Мы это дело все сварил, с лучком обжарил, понимаешь, накидал туда. А что у нас было? У нас что-то было на пожрать, то ли... А, у нас грудинку я пожарил, конечно. У нас вкуснотища была. Вот, остались эти макароны, я их сегодня на обед... Туда два яичка разбил. Но я просто заметил, что вот я как яиц жареных поем, так у меня прям животик не айс. Так, Денис вот пишет, Колян отобрал закусь. Да не, нет, не отобрал, просто ее нету. Я все пожрал, как жучок-караед. Я же сегодня на работу должен был ехать. Мне с утра Колян проснулась, сделал термос. Все как белому человеку. Вот, а я хватит, зашел, думаю, ну я же отправил ночью сайт на этот, на обновление. Вот, и смотрю, там не работает, здесь не работает, там косяк, тут косяк. В итоге уселся, я до 4 часов затыкал новые дырки, и вот сейчас опять... Ну, короче, сейчас все равно придется на новом сайте исправлять ошибки, они наверняка появятся, по-любому. Вот, и, короче, я сегодня опять не поехал на работу, поэтому я сегодня без закуси. Так, что там? Вадим. А, вот Витос пишет, музыка неплохо, вокал не вписывается в саунд. Ну вот я тоже не могу понять. Вроде по музыке слушаю, ну почти романс. Да, почти романс, почти готовый. И зачем так было вокал обрабатывать? Непонятно. Вот, Антоха пишет, не знаю, как по мне, так голос с музыкой диссонирует. Диссонирует слова-то, слова-то какие, диссонирует голос с музыкой. Ну вот, все заметили. Мне кажется, тут надо было просто спеть без надрыва, спокойненько, и было бы хорошо. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас станция «Рип», «Беззубый протест» называется трек. «Бытовые размышления о беспринципной государственной стоматологии». Выпавшие зубы просятся обратно для механической переработки пищи. Под сопровождающийся гитарный аккомпанемент начинает хрустеть песок на зубах. Поехали, ставим, слушаем. Не знаю, откуда, ребята, но не написано у меня тут.

0: Итак, другие подруги, 21.49 на моих зеленых системных. Мне вот Антоха пишет, мне одному напомнило гражданскую оборону. Слушай, именно гражданскую оборону, наверное, тебе одному напомнило, потому что у остальных просто кровь из десен текла. Ну, по крайней мере, у меня прям текла кровь из десен. Вот, ребята, ну, я за эфиром сказал, я повторю сейчас, мне не стыдно, как бы я всегда все в глаза говорю, как есть. Вот, ребят, вы или сильно застряли в 90-х, где-то прям вас там зацепило, или вы где-то прям в начале пути. Ну, как бы не, больше так не играйте, потому что это прям, ну, не обижайтесь, пожалуйста, ну, скажу как есть, прям унылое говно получилось, честно. Вот, если это был закос под гражданку, то вот прям Егор Летов крутился сейчас в могиле, и он вам всем сегодня ночью приснится и будет говорить: нет, ребята, так, ну нет, ну нет, нет. Прям вот вообще непонятно, во-первых, ни слова не понял никто, вот мне пишут люди в комментариях, вот песня о чем, ничего не понятно. Вот, блин, вроде хочется зацепиться, послушать, может, со мной что-то, ничего не нравится. Так, вот, так относиться к музыке нельзя, тем более к своей. Собрали все, что можно, запихали в песню. Вот, чуете, ребят, ну нет, ну вот прям мое такое нет. Найдите свой звук, ребят, ну потому что вот то, что вот вы сейчас, то, что мы сейчас услышали, оно понятно, что вы старались, но уже так. Я вам честно, я вам открою страшную тайну, может, вы не знали просто, но Егор Летов звучал плохо, может быть, на первых альбомах. Опять же, пока на первых, а потом у него появилась возможность нормально записываться, и он записывался нормально. Но даже когда он пел плохо, звучал плохо, он никогда не звучал унылым говном. Он был бодренький, злой и прям всегда с характером. А тут что-то, какая-то манная каша, размазанная по тарелке. Ну честно, не обижайтесь, просто вот говорю вам, какие, чтобы вы понимали, куда вам дальше двигаться. Нет, ни в жопу, ни в коем случае не бросайте. Просто, ну, как-то надо жизни добавлять в треке. А тут получилась такая тут ПТУшная посиделка. Вот, вроде вот пиво закончилось, водка начинается, и уже как бы надо что-то спеть. Вот как-то так получилось. Ладно, едем дальше. Александр Симонов, «Белым бело». Читаю сопроводиловку. Рад представить вам свой новый альбом «Бело-белым». Альбом «Бело-белым», а трек «Белым-бело». Во как. Это альбом зимних песен, является прямым продолжением предыдущего «Счастливо и терпко». Он также полностью сольный, сочинен, аранжирован, исполнен и записан мною на моей домашней студии. Обстоятельства не позволили ему увидеть свет зимой, но, как говорится, готовь сани летом, пусть он освежает вас в зной. Ну, у нас не такой уж прям и зной, скажу я вам. У нас сегодня всего-то 13 градусов было. Вот, но тем не менее, поехали, ставим, слушаем. Александр Симонов, «Белым бело».
1: С плеч моих пушек.

Итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных. Вот Стаска нам написал, что сегодня, кстати, день солнцестояния. Я спросил, что это значит. Он говорит, это значит, что у нас сегодня самый длинный день. Вот, сегодня самый длинный. Слушай, ну он у нас еще и самый мокрый. Так, Витос пишет, тоже две грядки клубники засадил. Воронежцы возмущаются, что жара в Воронеже. Россиянка вот пишет, я не про песню, а про жару в Воронеже, что это же ужас. Так, Витос написал, вот винегрет из инструментов, вокал отдельно как-то. Тоже две грядки клубники засадил. Вот, Дениска пишет, мне еще кажется, что третий трек подряд местами вокал не попадает в ноты. Может, у меня что с головой, конечно, но... Ну, вот так вот. Так, старая клубника вся по... Завтра... Да... Ну, вот от нас дожди как раз к вам уйдут все. Они у нас сегодня. Они у нас вчера дождик был. Сегодня дождик льет весь день. Ночью такая хрень дела. Прям, прям жутко аж было. И с ветром так хорошо. И я так подозреваю, это все к вам туда полетело. К вам полетело. Так, мистер Витя спрашивает, во сколько следует... Завтра в 9 часов вечера. Мистер Витя, завтра... В 9 часов вечера приходи, а то ты сегодня под конец эфира забежал. Вот. Ну что, друзья, наконец-то пришел момент, когда я могу теперь говорить, что запись эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг ночью. Вот, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы там ссылочка, там появится ссылочка на запись эфира. Вот, ставьте 2 недели галочки за понравившиеся треки. Через 2 недели выберем победителя. Вот, сегодня ты меня, говорит, видишь на новом сайте. Я тебя не вижу на новом сайте. Я сейчас в эфире сижу. Я вообще никого не вижу. Вот, с новым сайтом «Новые дожди», «Зухер», «Маг природы», может быть, не знаю я уж, чего уж я там маг, не маг, но сайт меня этот выстребал, я обтряхнулся и как бы продолжаю жить дальше. Следующий этап у нас довести до ума сайт, ну, я думаю, теперь до конца месяца я его уже не спеша, планомерно все косячки, которые найдутся, законопатим, все дырочки заткнем. И будет у нас хороший сайт, который теперь ближайшие лет 15 можно не трогать. Все, вот меня это больше всего радует. Так, что еще? Завтра услышимся с вами на программе «Неформатный миксер». Завтра я буду бухать, я сразу предупреждаю. Потому что все, я сайт выгрузил. Как обещал, у нас миксер будет набуханный. Завтра уже будет у нас конкурсный миксер нормальный. Уже будет отбор треков. Короче, завтра будет весело. Вот, заканчиваю я эфир на радио, ставлю вам, радиослушатели, замечательную песню. Вот, на стриме я еще, конечно, чуть-чуть поболтаюсь. Пока, радиослушатели, завтра услышимся.

0: Их часть была посвящена каннабису. Канапель, мой канапель. В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
1: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

мертвых тум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: стукни Ваську.
1: Торг-торг.
2: Закажи.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашей.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не фарма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

полуденный зной. С утра жара, в одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеёй

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

сопли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленной, на круги своя по бесконечности.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных.

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, забыла свои все мечты. Лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

С предрассветным туманом и края месяц пел.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

Уставший ждать не верит даже снам. Туман рассветный смешивает с дымом. В сердцах кричит, сказала, не предам. Я ей поверил, рай построил мнимый. Уставший ждать отчаянно не спит. Седьмую ночь рассматривает звезды. Он исхудал, он голоден, не брит. Ее любовь нужна ему, как воздух.

ищет силуэты. Он жарко шепчет, без нее погиб. Великий Боже, Боже, посоветуй. Прости меня, не знаю, как вернуть. Я настрадался, жизнь теперь не в милость. Я не могу былое зачеркнуть, не в радость все, что до недавно льстило.

Уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рэгтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте. 21.01.00 на моих зеленых системных. Сегодня среда, приветствую вас. Значит, сегодня у нас программа «Миксер». Вот, и так как у нас началась битва за фестиваль «Революшн», сегодня у нас вторая битва. Сегодня будем отслушивать всех желающих поиграть, понимаешь, на этом фестивале. Вот, сегодня у нас 8 участников, 9 отказался от битвы. Вот, и давайте расскажу, как все это будет проходить. Во-первых, самое главное, голосование будет проходить ровно столько, сколько длится эфир. Вот. Никаких у нас больше не будет эту неделю голосовать, крутить голоса. Нифига подобного. Вот сколько эфир длится, столько и длится голосование. Вот, голосуем в телеге. В телеге. Вот ссылочка на нашу телегу. Прям вот нас, кто смотрит стрим, есть на стриме QR-чик. Вот, прям там написано и словами, и QR-чиком. Кто может попасть во ВКонтакт? Заведена эфирная тема в группе «Неформатное радио», и там тоже есть ссылочка на голосование. И, наверное, сейчас эту ссылочку будем кидать. Ну, вчера, на прошлой неделе этим Ванька занимался. Я попробую сейчас, пока его нету, кидать в комментарии к стриму. Вот, как общаться, друзья? Во-первых, на страничке прослушивания у нас на сайте неформатное.ру. Там есть кнопка «Слушать радио». Нажимаем «Слушать радио», попадаем на страничку с проигрывателем, и там в самом низу, понимаешь, есть чат. Туда можно писать, я его вижу. Второй и третий вариант. В группе «Неформатное радио» во ВКонтакте и на канале «Неформатное радио» в Ютубе прямо сейчас идет стрим. Можете писать туда, в комментарии к стриму. Я их тоже вижу, и эти комментарии видно на стриме. Вот, музыканты, которые звучат, вот услышали себя в эфире, быстрее кидайте ссылки на свои сообщества, на свои сайты, на свои, я не знаю, там, Ютубы, Одноклассники, на все, что только можно, потому что люди будут вас слушать, вдруг вы им понравитесь, они захотят присоединиться к вам, а где вас найти, неизвестно. Вот, музыканты, участвующие в битве, комментарии, общение со слушателями приветствуется. Вот, даже скажу больше, вполне себе даже, чем больше будете общаться, тем больше у вас появится фанатов и, соответственно, голосов тоже. Вот, и такое ощущение, что я говорю с пустотой, 21.04 уже на моих зеленых системных. Не вижу даже Ваньку. Даже Ваньку не вижу. Что произошло? Что происходит? Вот, ладно. Давайте начнем. Итак, треки мне прислал Ваня сегодня в обед. Нет, даже вечером уже почти. Я прям перед эфиром еле успел их раскидать, поэтому, конечно же, не слушал. Конечно же, не слушал. Буду слушать вместе с вами. Итак, первый трек у нас, как-то он называется по-чудному, я так подозреваю, вот, Ольга, привет, я так подозреваю, что это было слово по-русски, но почему-то написал мне Ваня латиницей, сейчас я попробую, В, Д, Н, К, да нет, тоже билиберда какая-то получается, ну ладно. Так, Леха Степаненко, привет. Василий Степанов, привет. Привет. Привктище. Слушайте, короче, я не знаю, как это прочитать. Название трека WVDNKY. Я не знаю, что это такое. Антоха, Андрей, привет. Вот, группа называется «Карабус». Про себя у них что написано? Что у них написано про себя? Так, «Карабус» — это московская new metal, groove metal группа. Визитной карточкой коллектива всегда являлись живые концерты с неистовой подачей материала и энергетикой со сцены, бескомпромиссно проникающей прямо в душу слушателя. То есть они, в принципе, забивают слушателя молотком насмерть прямо на концерте. Вот, Ваня уже кинул ссылочку на голосование. Отлично. Вань, ну тогда ты этим и занимайся. Периодически подбрасывай ссылку в комментарии. Так, а я сейчас ее попробую вот отсюда копирнуть, чтобы она еще и в Ютубе появилась. Чтобы она еще и в Ютубе у нас появилась. Вот. Так. Ну, поехали. Короче, я не знаю, как это называется. ВДНКY. Вот, в дыньку. Группа «Карабус», Москва, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, короче, только что у нас отзвучала группа «Карабус» или «Карабас». Вот, трек называется «В дыньку». Судя по словам и настроению, как пели ребята, трек про любовь. Вот, про любовь неземную. Вот, там поется о том, как чуваку было грустно. Вот, баба от него ушла, потом пришла, потом опять ушла, потом пришла, потом он ее топором зарубил. Говорит, что ты туда-сюда ходишь, зад-вперед, выпить мешаешь. Вот, тем временем, пока, понимаешь, звучала данная композиция, смотрите, уже начали люди голосовать. На первом месте у нас «Маски Илона», на втором месте у нас «Карабас», и на третьем месте «Те, кто придут». Пока картина такая. Вот, друзья, напоминаю еще раз, голосование длится ровно столько, сколько идет эфир. Закончится эфир, закончится голосование. Вернее, нет, сперва закончится голосование, мы выберем победить. А сколько, Вань, сколько мы сегодня людей выбираем, одного или двух? Вот, а то мы в прошлый раз запутались. Вот, и потом мы закончим эфир. Так, «Докс» у нас нарисовались, вокально-инструментальный ансамбль «Докс» топит за «Карабас». А что, вы за себя не топите? Вы тоже, я смотрю, тут же, в этой же голосовалке же вы же, вот же. Так, Серега Бадаткай нарисовался у нас, друг из Кыргызстана. Кыргыз наш знатный. Так, что там? Леха Степаненко пишет, вообще энергия очень мрачная. Дай бог, чтобы у них светлее была повседневная. Так. Так, сегодня две группы выбираем. В прошлый эфир две группы выбирали, сегодня опять два первых места пойдут дальше. Так, что там еще у нас? Антоха пишет, как по мне, так нудновато. Василий Степенов, я не знаю, куда правильно, да, Василий! Василий говорит, лютые парни. Так, Антох пишет, не мое, и собственно, все. Комментариев очень мало, а группа-то шумная. А что так мало, понимаешь, комментариев? Друзья, напоминаю еще раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас на сайте неформатно.ру, там, где кнопочка «Слушать радио», нажимаем, и внизу под проигрывателем, внизу под стримом, там есть окошко чата, туда можно писать, я туда заглядываю. Вот, кому удобнее общаться в Ютубе, во ВКонтакте, находите «Неформатное радио», если во ВКонтакте, то это группа «Неформатное радио», если в Ютубе, то это канал «Неформатное радио». Вот, там прямо сейчас идет стрим, пишите в комментариях к стриму. Вот, ну и во ВКонтакте мы, чтобы стрим этот было проще найти, я его репостнул на стенку группы же. Группы же на стенку репостнул. Вот, голосовалка идет, пока идет эфир, это я сказал, где общаться, это я сказал. Слова песни разобрали. Вот, Серег пишет, тяжеловато, не мое.

Вот, слушай, ну, в принципе, и не мое тоже. Но ребята старались, а сопроводиловка прям была огненная. Вот, что это бескомпромиссное, проникающее прямо в душу слушателя. То есть молотком забивают в каждого слушателя, понимаешь, вот эту музыку. Вот, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Диакатта. Диакатта. Про себя написано следующее. Это музыка для тех, кто любит думать. Наша музыкальная история вам обязательно понравится, если вы готовы открыть для них свой разум и сердце. Вот, скажу честно, нынче публика такая, думать никто не любит, не хочет и не просит. Вот, поэтому вот это зря вы такое прям... Надо про наоборот. Для тех, кто не хочет думать, песня про котиков. Ла-ла-ла. Вот, ну это я, это моя отсебятина, конечно. Итак, Диакатта, город Москва. Трек называется «Цирк». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Поперли.

0: есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:19:52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Диаката только что отзвучала у нас со своим треком «Цирк». Я так подозреваю. Вот смотрите, ребята играют хорошую музыку. Девочка хорошо поет. Вот, и я так подозреваю, что живьем они не набрали. Живьем они не набрали голосов, поэтому у них вот сейчас прям реально хороший шанс. Давайте-ка, слушатели, не забудьте поставить галочку. Кстати, да, галочки в голосовании можно ставить хоть за все. Группы Dark Dream, привет. Привет. Вот, и этот. Кстати, я сегодня в эфире слышал днем, на работе был, слушал, да. Слышал уже эти мрачные уши. Вот, все работает. Что я хотел сказать-то? Да, можно галочки ставить хоть за все группы. То есть ставьте за все, кто понравился. А не то, что там раз на одного тыкнули и пошли дальше. Вот, так. Что там у нас пишет народ? Серега Даткай пишет, вот, уже нравится с начала трека, но есть но. Мало пошкодили, куража как-то не хватает. По крайней мере, обратил внимание, стало интересно, что поют ребятки еще. Поищу, послушаю. Вот, я группе Диаката советую, весьма советую загрузить своих треков на неформатку, только у меня большая просьба, пачками по 100-500 треков не грузите, 2-3 песни в недельку, вот, 2-3 песни в недельку, и будет отлично. Я прям чувствую, что я что-нибудь в эфир возьму, в какую-нибудь там ближайшую программу, которая будет после всех отборов. Вот, поэтому Диаката милости просим. Мне вы понравились. Если бы вот эта песня была бы сейчас загружена на сайт, я бы прям уже бы ее даже в ротацию поставил. Вот. Так, Антоха пишет, все привыкли сперва слушать все песни, потом голосовать. Нет, ребят, в данном случае идет отбор, серьезное рубилово. И когда была неделя на подготовку, голосование начиналось шельмовство. Вот, а сейчас мы исключаем шельмовство, пусть будет мало голосов, но они будут все честные. Поэтому голосование длится ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. Вот, в конце эфира остановлю голосование, подведем итоги, выберем двух победителей, которые двинутся дальше. Вот, и закончим эфир. Вот так вот будет. Так, Леха пишет, хорошо поют, аранжировка приличная, мне понравилось. Есть история, донесли без проблем. Так, Антоха пишет, мне зашло, похоже, по тематике на Редбери, бросай и театр одного актера клоун. Слушай, ну вот театр одного актера вообще, наверное, не соглашусь. Где ты тут нашел, понимаешь... Где ты тут, понимаешь, нашел вообще хоть какие-то соприкосновения? Только что название «Цирк и клоун», вот, и все соприкосновения. Это вообще разные песни. И по настроению, и по подаче, и по качеству, я тебе даже скажу так. Где голосовалка? В голосовалку у нас в телеге. Ссылочку на голосование, вон, Ваня кидает каждую песню. Ссылка на голосование. Тыкайте и голосуйте. Вот. В телеге, в группе «Неформатное радио», в теме эфира, надо закрепить, сейчас я его закреплю, закрепленным сообщением, вот, висит, понимаешь, голосовалка. Вот, кстати, давайте я вам покажу, что там уже наголосовали. Вот уже, как у нас ситуация выглядит. Вот, как-то странно суммируются проценты, больше 100 получается. Это глюк? Нет, это он же делит, ну, как бы, какой это глюк? Это телега, вот, он просто делит, как есть эти голоса. Просто вот эти 3-3-3-3, ну, наверное, вот тут глюк, да, где помалу, где по 2 голоса. Ты проголосовал, я проголосовал за всех, чтобы видеть. И кто-то еще, видимо, так же сделал. Поэтому они суммируются. И в 25, и в 63, и в 23 входят как раз и вот эти вот 3%. Вот, тут все логично. Так, ладно. Что там, классно играют, не надо на них наговаривать. На кого мы наговариваем? Мы ни на кого не наговариваем. Я наоборот говорю, классно, ребята, сыграли. И наоборот, говорю, Диаката, приглашаю вас на неформатку. Так, Сори Лоу нарисовалась. Привет. Хочу тебе сказать спасибо за все, что ты делаешь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Лола. Спасибо тебе. Очень приятно такое слышать. Вот. Ну, стараюсь. Стараюсь. А что делать? Витос, привет. Привет. Пермяки нарисовались у нас. Вот, говорит, я подтянулся. Ну, давайте, ладно, поехали дальше. Далее у нас Догз. Догз. Вот, по идее, Догз, когда S, это собаки. Догз, я не знаю, что это такое. Вот, и самое странное было сказано, что вот эта группа Догз, которая участвует в голосовании, мы, говорит, топим за Карабасов. Мы за Карабасов топим. Странный вообще подход. Это как выборы президента у нас в стране. Голосуйте за всех, а мы потом все отдадим голоса одному человеку. Примерно так. Ладно, читаю сопроводиловку. Это колыбельные сырых подвалов и старых катакомб. Грязь чистой воды в гармонии со скверной. Это грув и мощь, не дающие сомкнуть глаз, и эксперименты, которые никого не оставят в покое. Вот, ну, хоть бы эксперименты не оказались экскрементами. Давайте слушаем. Догз, Москва. Трек называется «Бульдозер». Стоит у меня тут в скобочках лайв запись, но, видимо, звук будет вообще хреновый. Вот, но тем не менее, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:30-23 на моих зеленых системных нарисовалась у нас Пермь. Так, смотрите, Антоха пишет: музон, плагиат. Твою мать, музон, плагиат. Как ты еще мелодию тут услышал? Красавчик, Антоха. Вот, Ваня меня просветил, кто такой вот этот вот мужик, который Марвин Химейер. Марвин Химейер. Вот, оказывается, это чувак, которого не пустили на работу, а он так хотел работать, а его не пустили, он сел на бульдозер и приехал на работу прямо на бульдозере. И проехал по работе по всей, развалил к чертям весь завод. Вот, и ребята считают, что он последний герой олицетворения духа, чести и справедливости. Чем же он, понимаешь, так честен, справедлив и одухотворен? Тем, что он развалил частную собственность. Вот я представляю, меня на работу не пустили, а я сел на джип и раздавил работу. Да как? Как так? Вот, ладно. Так, Леха пишет опять: Рубилова, отчасти жалко таких музыкантов, выбравших такой стиль, оглохнут раньше времени, да глотки посрывают. Слушай, ну им нравится. Я, кстати, где-то в телеге мне пролетело сообщение, что китайцы, не китайцы, а в Китае девочка одна спала в наушниках всегда. Вот, спала всегда в наушниках, и она оглохла на одно ухо, и не восстанавливается слух этот, все, он уже не восстановится. Вот, поэтому все те, кто хотят, вернее, привыкли спать в наушниках, надо, кстати, дочери сказать, она так любит делать. Вот, оказывается, это очень плохо. Так, ладно, чего там у нас? Затянули, блин, пишет нам Пермь. Купил сегодня Моник, теперь в полном размере. Слушай, ну молодец, молодец. В полном размере — это значит, что у тебя 27 дюймов Моник. Какой ты Моник купил? Так, ладно, что там? Леха пишет, ему зарплату не платили. Была такая история, его застрелили в итоге. В итоге застрелили. Ну, как бы, не знаю. Я правда этого чувака не знаю. Просто вот все, что я про него знаю, это все, что мне вот сейчас написали в комментариях про него. Больше я про него не знаю. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Круговорот». Вот она называется «Круговорот», но почему-то, твою мать, написано латинскими буквами. Зачем? Зачем вы это делаете, люди? Вот, читаю сопроводиловку. «Круговорот» дают мощный заряд энергии и позитива в каждой песне, заставляя двигаться и вдохновляться на новые свершения. В своей музыке они используют элементы гранжа, альтернативного рока и панка, что делает их звучание жестким и энергичным. В текстах песен группы можно найти отсылки к современной жизни и социальным проблемам, а также к личным переживаниям и чувствам. Вот, «Круговорот», город Москва. «Мертвое море» называется трек. Поехали. Станислав, смотрите, я угадал. Витос купил 27-дюймовый мониторик. Классно. Классно. Молодец. Слушай, у меня жаба меня душит. Очень хочу 34, по-моему, дюйма, да? Но у него, короче, он очень широкоформатный. То есть в него влезает 20... вот у меня 24 дюйма, 2 24-дюймовых в один. Вот я такой хочу мониторчик, но он, сука, дорого стоит. Вот, ладно, поехали, ставим, слушаем. «Круговорот», город Москва, «Мертвое море». А вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21-38-11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас отзвучала группа «Круговорот» со своим «Мертвым морем». Вот, вполне себе неплохо, ребятки, мне понравилось. Грузите треков на неформатку, в какой-нибудь эфир возьму вас еще. Вот, что-то, может, выберем и на ротацию. Так, друзья, напоминаю, что голосование длится ровно столько, сколько идет эфир. Вот, поэтому надо поднажать. Давайте я вам покажу, что сейчас происходит. Вот, на первом месте у нас «Маски Илона», на втором «Карабас», на третьем месте «Те, кто придут». Вот, ставьте галочки, заходите в телегу, торопитесь, торопитесь. Так, что нам тут пишут? Качает, поет убедительно, это главное. Антоха пишет, мне зашло. Артур, привет. А Артур Бурнацев пишет, он сварщиком был, имел свой бизнес, но свиньи тоже нормальная тема. Мы тут, короче, уже, понимаешь, переключились с революшена на обсуждение мужика, который на бульдозере разворотил город. Так, Серега Даткай, Кыргызстан, пишет, хорошо, музыка понравилась, гитарка интересная, только вот джигурда в конце не нужен, слишком громко орет. Джигурде заплатили, он на весь аванс, понимаешь, оторался. Вот, все, прочитал, послушали, едем дальше. Далее у нас Priest of Fury, сейчас я открою, где оно, вот же оно. Priest of Fury, трек Away называется, и читаю сопроводиловку. Это не служение ярости и не идеология безрассудности, это создано из стройных мелодий и энергии хаоса, атмосфера саморазрушения и самосозидания в одной и той же точке временного континуума. Короче, ребята, много едят шампиньонов. Ребята, не надо есть шампиньоны перед тем, как пишете сопроводиловку. Честное слово. Итак, Priest of Fury, Away трек называется, город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте и голосуйте, голосуйте, голосуйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, Price of Fury только что у нас отзвучали. Сейчас за эфиром комментировал, говорю, как хорошо звучит все. Вот, вот эту вещь я бы, конечно, хотел бы послушать живьем, но с одним условием, чтобы звук был отстроен идеально. Вот, и тогда я прям, я бы сидел в центре зала, в одной руке бы держал свечку, второй рукой бы я занимался анонизмом. Потому что звучало прям вот, ну, шикарно. Шикарно, просто офигенно. Так, что нам народ пишет? Alice in Chains, типа. Слушай, я не знаю, кто такие Alice in Chains. Ну, может быть, я не могу сравнивать, потому что я их не знаю. Так, красивый запил, ничего лишнего, пишут, да? Василий пишет, офигенно. Офигенно! Соляк зачетный. Так, Леха наш, донецкий друг, пишет, мелодично, знать бы, о чем спевают. В таких случаях модулировать гармонию надо. Да не надо тут ничего гармонировать, модулировать. Ты что, классно все звучало. Так, пока у нас тут ребята играли, нарисовался у нас Леха, своя компания. Привет тебе, Леха. Вот, ну и, собственно, все, комментариев вообще мало. Вообще, где все люди? Так, ребят, рассказываю, как происходит голосование. Маски Илона пока на первом... А, что, давайте я вам покажу. Пока на первом месте. На втором месте Карабас. На третьем месте те, кто придут. Остальные пока не шаволятся. В ашпе не шаволятся. Так, давайте поднажмите. Я напоминаю, голосование закончится прямо сегодня, прямо в эфире. Мы его закончим, выберем двух победителей, они двинутся дальше. Голосование все. Не будет больше у нас целую неделю голосования, чтобы не было, понимаешь, никакого желания прикупить голосов ни у кого не возникало. Вот, поехали дальше. Да, кстати, как вас, господи, Price of Fury, загрузите своих треков на неформатку. Я прям чувствую, что у вас там для канала жесть, в ротацию наверняка что-нибудь есть хорошее. Вот, только прошу, не надо пачками, не надо пачками. 2-3 песенки в неделю, не надо по 100 500 треков за раз. Так, ладно, далее. Кто у нас далее? Далее у нас Vendetta. Oh My Death, Москва, трек называется «Навсегда», и читаю сопроводиловку. Играют они в жанре металкор мелодик с элементами разных метал-стилей. Ритмичные рифы, зубодробительные брейкдауны и палящий шквал экстрим-вокала с мелодичным чистым вокалом унесут вас в бездну падение человечества. Твою мать, еще одни под шампиньонами. Вот, ладно, давайте ставим, слушаем. Vendetta Oh My Death, город Москва, трек называется «Навсегда». Поехали, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-55-31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Vendetta of My Death была, сейчас группа звучала. Трек называется «Навсегда». И честно скажу, я когда читал сопроводиловку, у меня было такое предвзятое ощущение, что я услышу опять какое-нибудь гумно. Вот, но, честно скажу, я прям кайфанул. Честно кайфанул. Во-первых, прям очень мне понравился голос вокалиста. Прям вот, прям душевно. Он очень хорошо лег прям на вот эту музыку. И все вот это в целом прозвучало шикарно. Вот, я тут за эфиром каламбурил. Прям хочется сказать, что вокалисту очень идет эта песня. Очень идет эта песня. Прям очень хорошо все прозвучало. Так, давайте буду читать комментарии. Что нам там пишут? Так, так, тут горшок, это все. Вот, качественная мафака. А что такое мафака? Мафака. Звук хорош. Linkin Park жив, мне зашло. Отличная задумка, заходят. Леха Фирсов пишет, что-то есть такое. Это я про мусор. Короче, я когда слушал в колонках, думаю, дай-ка я одет... наушнички, одел наушнички, вот, они у меня студийные, хорошие, вот, мониторные, и я там сразу карданчик услышал, и услышал какую-то пыль, какая-то пыльная такая грязь, легкая, где-то на верхней середине там присутствует, но она как бы не мешается, но лучше бы, конечно, от нее избавиться, если трек еще не доделан у вас, то может быть где-то вот на этом месте заострить, вот, а так, в принципе, звучит здорово. Так, Леха пишет, не знаю, что и сказать, этот стиль, он такой однотипный, я вот слушаю и с Расмус не нахожу различия. Ну, а так, в целом, чувствуется, что работают нехило. Слушай, ну, я тебе скажу честно, Расмус я слушал. Я слушал, и сравнивать, мне кажется, ну, нет смысла, потому что это другая музыка. Это другая музыка. Даже начнем с того, что сейчас 2024 год. Вот. Поет он на русском. И сказать, что там каких-то стереотипов много, ну нет, я бы не сказал, честно. Потому что я кайфанул. Если бы это было прям стереотипное, а вы все знаете, как я отношусь к тяжелой музыке, к панку, к альтернативе. То есть, если они классные, я говорю, они классные. А если они проходные, то я как бы не заостряю на них внимание. Мне вот эта песня понравилась. Вот, Антоха спрашивает, будет ли запись эфира. Будет обязательно, ребят, я провафлил вспышку, вы уж меня простите, ради бога, я прошлый эфир забыл выложить запись, потому что раньше меня подстегивало всегда, что надо выложить голосовалку, чтобы люди голосовали, и, ну, соответственно, я и запись эфира выкладывал. А тут мы что-то мы поголосили прямо на эфире, ну, я и забыл, у меня из головы вылетело, а потом, бац, оказывается, я выложу, ну, вместе вот две записи выложу. Вот, простите засранца, будет запись эфира обязательно. Вот, так, что, едем дальше? А, давайте расскажу, что у нас тут с голосами. Смотрите, у нас на первое место вырвался Карабас. Карабас вырвался на первое место. Вот уж неожиданно. На втором месте у нас Маски Илона. На третьем месте те, кто придут. Ну, остальные как бы без изменений. Хиленько. То есть я так чувствую, у нас основная битва за Карабас и за Маски. Вот. Но если честно, я бы вот сейчас прям без голосования бы вот Vendetta бы смело бы брал бы. Vendetta смело брал бы на фест, потому что они прям вот они этому фесту сделали бы, понимаешь, душу. Вот, я не говорю про билеты, потому что понятно, все это с билетами понятно, я про душу говорю. У фестиваля должна быть душа. Вот, вот эта группа прям смело может дать хорошую, понимаешь, такую. Оно, понимаешь, и не гламурненько, и не слащавенько, и звучит классно, качественно. Вот. И поют по-русски. Вот это прям вот хорошо. Вот во всех смыслах они прям вот мои, как это называется, пока. Остальных я еще не слышал. Вот, пока вот они мои фавориты для феста. Вот если бы Зухер мог там стукнуть членом по столу и сказать, а вот эту группу надо взять, то я бы выбрал из этого эфира эту группу. Ладно, поехали дальше. Так, что там у нас дальше? Далее у нас маски Илона. Маски Илона, которые засветились уже у нас в чате и тихонечко сидят. Никого не комментируют, не отсвечивают. А понимаешь, голосуют. Город Королев. Трек называется «Не вижу слов». Вот, читаю сопроводиловку. Так, сейчас я бэк немножечко мотну. Вот так вот. Так, маски Илона готовы завоевать сердца слушателей со своим уникальным слиянием мелодичного прогрессивного рока, убойной альтернативы и неудержимого панка, сочетая в себе мощные гитарные рифы, энергичные ритмы и захватывающий вокал. Группа создает музыку, которая остается надолго в памяти. Вот, поехали! Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте и голосуйте. Осталось прям совсем чуть-чуть времени.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 22.04.41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, я, ребят, спалил сейчас за эфиром. Я прям такой довольный, что я их спалил. Вот, это же Thunderstrike. Вот, там же вот это вступление, он там играет то ли на 16-х, то ли... Сейчас я сейчас скажу. Да, на 16-х. Вот, то есть берем это вступление. 16-й режем до 8-х. Да, до 8-х. И остается вот этот вот то, что играли маски Илона. Вот оно как бывает-то. Так, ребят, я вам честно скажу, задумка хорошая. Задумка хорошая. Но, знаете что, вам надо поработать. Вот и конкретно с этой песней. Конкретно с этой песней вам бы надо поработать с ней, как это сказать, не с аранжировкой, ну и с аранжировкой тоже чуть-чуть. Вот, именно как ее преподнести. Короче, вам надо продумать театральную часть песни. Потому что я вот ее слушал, мне нравилось, но у меня постоянно было в голове, что а вот это я бы по-другому сделал, а вот это по-другому. Вот, ее можно сделать еще красивее. Ее можно сделать еще красивее, еще веселее, как минимум. Вот. Потому что там присутствует некий эффект занудности. Вот. Но, тем не менее, песня хороша, задумка есть. Ребят, поработайте еще над этой песней. Именно вот в плане ее надо продумать. Во-первых, у вас же там два голоса, да? Ну, надо их поинтереснее разложить. Вот. Где-то, может, покричать. Где-то, может быть, вздохнуть и пернуть в микрофон. То есть вот что-то такое вот. Она веселая, хорошая, ее надо сделать еще веселей. Вот, но главное не перегрузить какашками. Так, что там? Ромка пишет, качественная, продуманная работа. Нет, вот не соглашусь, не до конца продуманная, но потенциал очень хороший. Эту песню можно доделать и сделать из нее классно. Так, альбомчик будет бомба. Вася пишет, разрыв башки. Разрыв башки. Так, Леха пишет, нравится мне или не нравится стиль. Пофиг, конечно, одно точно. Молодцы, что заметно работают над творчеством. Так, нот 7, 5 полутонов, неважно, где взял, важно, куда воткнул. Ну, в принципе, что, не, я же не говорю, что это прям вот, ой, взять даже Summertime, где он только не звучит, да даже Зухер с Summertime'ом балуется. У меня есть песня такая после концерта. Вот, я не про то, что, я просто тащусь от того, что я... Узнал, откуда это и что это. А раз ребята говорят, что они даже не знали, что они откуда поперли, вот, вдвойне интереснее получается, что они, понимаешь, написали второй Thunderstrike только по-русски. Вот, по-королевски. Королевский Thunderstrike. Так, что там? От лица тех, кто придут, привет всем пришельцам на неформатном. Привет-привет, Саня Антипов. Вот, сейчас как раз будут, да, те, кто придут. Сейчас они будут. Друзья, что у нас с голосованием? Маск Илон на втором месте. Карабас на первом месте. Те, кто придут, на третьем месте. Вот, все остальные пока по мелочам. Ну, сейчас я давайте вот вам на стриме покажу картиночку. Осталась у нас одна песенка, и будем, собственно, останавливать голосование. Поэтому давайте активнее, кто еще не проголосовал, уже пора бежать голосовать. Потому что сейчас вот у нас еще одна песенка, и все. И будем уже выбирать двух победителей. Так, друзья, пока тут до хрена народу, не забудьте, подпишитесь на канал Неформатное на Ютубе, очень вас прошу, вот, на телегу подпишитесь, потому что мы опять новую телегу завели, потому что теперь стало можно там делать группы, вот, и я завел еще и группу, канал остался, но я еще и группу завел, потому что в группе удобнее, тут можно темы разделить, вся фигня, вот, конечно же, во ВКонтакте в группу вступите и колокольчик не забывайте там нажать, чтобы не просрать, когда что-то у нас происходит. Мы спамом не занимаемся, поэтому от нас ничего лишнего приходить не будет. Вот. Ну, собственно, все. Я попиарил неформатку. Давайте это как бы ехать дальше. Далее что у нас? Далее у нас неформатку. Давайте это как бы ехать дальше. Далее что у нас? Далее у нас те, кто как раз вот те, кто придут.

Был Папай, а он бегал с такой дубиной, вот этот морячок. И вот у меня почему-то игрище смыслов прям сразу я ассоциировал с этим Папаем. Я не знаю почему. Вот, извините, оборвался. Давайте сначала прочитаю. «Смелый взгляд завтра, ритмы напролом, буйство мелодии, игрище смыслов. Мы, стремление к звездам, прогрессивный панк-рок для думающих». Вот, ставим, слушаем. Те, кто придут, Москва, просто космос. Поехали. Поехали. Просто космос.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:15:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Ольчик пишет, мимо сознания проходит, как про дырки болтают. Ну, тут болтальня у нас. Оль, тут у нас болтальня. Там, где радио, вот у нас же, видите, написано внизу стрима, нормальный звук на радио слушать тут. И ссылочка. Вот, там болтальни за эфиром нету, а стрим – это стрим. На стриме болтальня всегда присутствует, поэтому оно тут всегда есть и будет. Вот. У нас люди, которые не любят болтальню слушать и хотят качественную музыку слушать, они включают параллельно стрим и радио. Вот. И переключаются время от времени, когда хочется просто песню послушать, включают одно радио. Вот. Когда надоело слушать, переключаются на стрим. Так, вот, я тут за эфиром гадал. Ну-ка, группа, отзовитесь мне, расскажите, почему я, те, кто придут, группа, почему я эту песню уже слышал? Расскажите мне, пожалуйста, мне прям очень, понимаешь, интересно. Мы тут с Ванькой выясняли, оказывается, в том году вы в Революшене не участвовали, вот, в последних пятницах не участвовали. То есть, а мне прям очень знаком припев, прям вот это ты-та-та-та-та там, и прям вот я чувствую, что я слышал эту песню где-то. Вот, мне просто интересно, я не докапываюсь, просто мне интересно, откуда это. Вот, у нас тут давеча такой же был группа, проект «Брусника», у нас звучал в эфире, вот, и я говорю, блин, как классно, то да сё, разговорились. Потом во ВКонтакте, думаю, надо добавиться в друзья. Захожу, а мы уже в друзьях. Вот. Думаю, что-то написать, а мы уже там и переписывались. То есть вот такое бывает. Вот такое бывает тоже, да. Там когда-то где-то что-то, а потом раз, оказывается, мы уже 300 лет знакомы. Вот, ладно. Давайте уже будем уже объявлять победителей. Так, сейчас я вам голосовалку выкину на стрим, чтобы вы сами все видели. На первом месте у нас Карабасы, на втором месте Маски Илона, на третьем месте те, кто придут. Вот. Мне очень понравились и Маски понравились, и те, кто придут, понравились. Вендетта очень понравились. Price of Fury с удовольствием бы сходил бы на концерт на живой, но с хорошо отстроенным звуком. Не в какой-нибудь маленький говноклуб, а именно прям вот с удовольствием бы сходил, послушал. Круговорот понравились, Докс понравились. Ну так, средненько, но понравились. Короче, нет, Докс не понравились. Все, вру. Сорян, Докс, вы поймите, я не для того, чтобы обосрать, это я просто для чего, для себя заметочку делаю, потому что я когда проговорю, я вспомню. Диеката мне понравились очень. Вот, ребят, грузите своих треков на неформатку, повыбираю что-то еще, ну, соответственно, нормальных записей, не лайв. Вот лайв, оно тут вообще не надо, потому что на радио это сложно взять. Вот, и с удовольствием что-то у кого-то возьму обязательно в какую-нибудь программу. Ну, сейчас у нас отборы закончатся, перекурим и что-нибудь куда-нибудь возьму. Вот. Молодцы. Сегодня почти все понравились. Честно, такое редко со мной бывает, но здорово. Но прям вот я честно говорю, вот мое бы мнение, Вендетту бы надо брать и все. Вот, ну, видите, у нас победили Карабас и Маскилан. Вот, ладно. Друзья, все, давайте я буду останавливать голосование, ибо смысла уже нету дальше, да? Так, остановить опрос. Вот оно. Тынц. Все. Остановить. Отлично. И убираю его, понимаешь, с окна. Вот. Ребят, я обидеть никого не хотел ни в коем случае. Не обижайтесь на меня, ради бога. Кому сказал, не понравился. Просто это не моя музыка. Честно. Я живьем всех люблю. Честно. Вот живьем я всех с удовольствием слушаю. Но я стал редко куда-то ходить вылезать. Честно. Вот. А в записи я придирчивый. Потому что, представляете, каждый день нагружают на неформатку. Каждый день там бывает по 100, по 200 треков. И каждый день это переслушаешь. Оно вот так вот все подробно потоком идет. Поэтому я всегда смело говорю, мне нравится или не нравится, потому что я ненавижу музыкантов. В принципе, я их в принципе ненавижу. Вот, ладно. Собственно, чего, друзья, выложу я запись эфира прошлого, прошлой битвы. Выложу запись этой битвы. Но это будет в четверг, то есть завтра ночью, скорее всего. Или в пятницу утром, или в четверг ночью. Вот, все будет. Голосовалка висит на месте, никуда не пропадет. Услышимся со мной лично на неформатке. Услышимся через неделю в среду. Ну, опять же, в битве. Вот, и все, после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Закончу я опять замечательной песней. Давайте мы замечательную песню послушаем. Я прям ее теперь включаю каждый раз.
0: Настучится осень, не будем думать об этом, да никто и не просит.

сладкое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, о

0: поете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети? Кто узнал, забудет едва ли. Захар, да он такой. Здесь нет никакой морали, морали здесь нет никакой. И мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется. Трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первый по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри – единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: «Золотая коллекция» Неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на Неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

пью с утра и красное мешаю с водкой.

Снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если

поезда. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси.

Уходит Атлантику вброд. Что нам до вашей чумы? У нас пиры, вино и говно через край. На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на пасашок истили мы уже никуда не

бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья,
3: сожгет. Сожгу, как это, белобрысая.
2: Как это белобрысая сволочь на ящерице. Привет всем, друзья.
3: Всем привет.
2: Мы с Коляновной посмотрели 4-ю и 5-ю
3: Вернее,
2: серию.
3: Вернее, он посмотрел, меня заставил.
2: А Коляновне не пришлось смотреть со мной «Игру престолов». Практически я уже даже не представляю, что там в 6-й серии
3: я
2: надо показывать.
3: Я тебе сказала, будут разбираться.
2: Вот, привет всем, друзья. 21:00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире. А привет, Слайк, привет, Родик, привет, Джейсон, Ванька, здорово, Натаха, приветище, Юрка, Василечек, кто тут у нас, Джейсон, и Игоря, о, Бадьё, вот, блядь, кто вам такие кликухи придумал? Короче, вам всем тоже привет. Еще раз, да, вот, Лавр тоже с вами поздоровался и хочет вам напомнить, что все, кто еще не вступили,
3: будет покусан.
2: Ни в говно, ни в партию, да, ни в наш канал на Ютубе. Быстренько зашли и вступили. Уже мы полгода, блядь, не можем набрать 300 подписчиков. Что за моб вашу ять? Моб вашу ять и нашу тоже. Итак, друзья, победителей прошлой программы у нас нету, ибо их не было. Потому как так было задумано. Эфир был для подумать, для послушать, для поразмыслить. Соответственно, сегодня мы начинаем с чистого, понимаешь, листа. И отра-ля-ля, тебе тоже, блядь, привет. Кто ты, девочка, мальчик, я не знаю. Давайте уже представляйтесь. Женька, здравствуй. Вот, ну и, собственно, сегодня у нас, мне кажется, новички все. Потому что, ну, если я кого-то обидел и не помню, не обижайтесь. Просто я вас,
3: значит, сегодня добидит.
2: Значит, я вас просто не помню и дообижу еще гноблее. Еще что-то у меня слова какие-то интересные из меня вылезают. Вылезают просто. Вот, месье Маркин, дружище, тебе тоже здравствуй. Я вижу, ты все свое семейство затащил на неформатку. А с чем тебя и поздравляю, вы теперь всем семейством такие же, как мы с Коляновной. Ну, ты меня понял, да? Вот. Ладушки, друзья, бадуй, я бадуй. Я бадуй, так так бы и писал, что ты бадуй. А давайте кто... Представьтесь, во-первых, по именам и напишите, откуда вы, из какого часового пояса. Потому что я там, вот если вы не обратили внимания, я всех подписываю. Я всех подписываю, кто откуда, плюс 0, плюс 2, плюс 3. Вот, а Витос видел, тут где-то у нас появлялся. Кстати, тебе тоже приветище, Стрела Морфея. Здравствуйте вам обоим. Вроде никого не забыл. Ну, если кого забыл, не обижайтесь. Просто, значит, пропустил. Но давайте начнем. Давайте начнем. Начнем мы сегодня с группы. Я объясню, почему мы с них начнем. Потому что они прямо сейчас сидят на чемоданах. Вот. И они очень переживали, как бы им успеть послушать эту программу. Эту программу. Антонина, привет тебе. Ты у нас во ВКонтактике. А, да, надо же сказать, где мы общаемся, друзья. Но все же никто же не знает. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Это неудобно. А кому удобнее общаться во ВКонтакте? Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Конечно же, вступаем в группу и читаем. Еще там еще есть закрепленная тема для тех, кто еще не в Ютубе. Вот. Ну и, конечно же, все уже... Вот с кем я уже поздоровался, все уже в Дискорде. Тут очень удобно, тут все очень наглядно. По крайней мере, удобнее, чем во ВКонтактике. Потому что здесь не надо постоянно обновлять страничку, понимаешь, и теряться. Открывайся, падла, это я Дискорду. Вот, ну и, собственно, поехали. Я чего? Чего? Чего? А, я же начал, что мы начнем с группы Либер... Либерпатер. Либерпатер. Я не знаю, может, я неправильно читаю. Может быть. Все вполне возможно, потому что мой албанский, он ужасен. Только Коляновна знает, как я матерюсь по-албански ночью. Что ты молчишь?
3: Я ночью сплю.
2: Вот. А она ночью спит.
3: А он матерится.
2: А я матерюсь, а она спит. Вот. Про себя ребята написали новое 2019. В принципе, больше ни хрена не написано. Трек называется «Два дурака». Ставим, слушаем. Ну и, собственно, вы не стесняйтесь, комментируйте в любом удобном вам мессенджере. Только умоляю, без хамства, по делу, по сути. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, други, первая песня отзвучала в 21.09 на наших зеленых системах. И специально для Антонины, повторяю, голосовать нужно не сейчас. Запись эфира вместе с голосовалкой появится завтра. Вот, ссылочка на все это дело будет у нас в группе во ВКонтакте, поэтому если кто-то еще не нажал там колокольчик, нажмите, котиков мы не постим, только все по делу. Вот, ну и что, Либер Паттер, еще раз, вроде никто меня не поправил, значит, правильно я все зачитал, город Москва, Собянин-Сити, про себя все очень лаконично, а давайте начинаю читать комментарии. Итак, вот Джейсон пишет: в пляс накатило. Все пляшут. Игорь, вот я тебя буду обзывать Игорь, я думаю, это будет правильно. Вот, Женек пишет: весело, энергично. Родик пишет: сразу бодроту дали, вкусно, вскайфовал, как раз под настроение. Славик пишет: такое ощущение, что остальные инструменты ударным только мешают. Только мешают. Сегодня, кстати, будет, ну, больше половины таких треков, так что готовьтесь. Сегодня я собирал прям вот треки, чтобы более-менее были подходящие. Бадьё или Бадья, как, вот он где-то там писал, что как его правильно называть. Где? Вот, Бадуй. Бадуй, падла, сейчас я тебя обзову все-таки правильно. Вот, пишет, что я танцую, пью и пью. Падла, сейчас я тебя обзову все-таки правильно. Вот, пишет, что я танцую, пью и пью бухло. Молодец.

0: Пляшу голый. Бадуй пляшет голый. Слушай, ты из этих, я понял.
1: А флешмоб ты можешь?
0: Флешмоб, да, ну-ка это как это?
1: А да мы не верим.
0: Фиксируй и в эфирной чат кидай, конечно.
1: Доказательства.
0: Мы хотим это видеть. Так, «Стрела Морфея» пишет: задорно, бодро, песня для поднятия настроения, хорошо припанкована. Это не для подумать, это чисто повеселиться. Сегодня для подумать тоже будет, но не очень много. Но будет, я вам обещаю. Так, что там, Василечек? Василечек, наш ростовский друг, пишет: давайте веселую музычку забойную. Слушай, ну вот какая есть, она уже заготовлена, поэтому хочешь не хочешь, будешь слушать. Так, Вадим, здравствуй, дружище. Вот он со всеми поздоровался. Все, в принципе, по треку больше никто ничего не напишет. Я скажу так: весело ребята играют громко. Весело играют громко. Так, Мур-Мур, приветики. Послушаем, что у вас тут творится. У нас тут беспредел. Мы начали с панков. А так как мы с Коляновной трезвые, причем абсолютно, причем еще... Сколько дней? Ну-ка, считай быстро. Уже 3 дня прошло.
1: Неделю.
0: Еще 2 дня мы будем трезвы.
1: Нет, неделя заканчивается в воскресенье.
0: Неделя заканчивается в воскресенье?
1: 7 дней в неделю.
0: Ох, ё-моё. Еще мы до воскресенья будем трезвы. Так, играют громко, это хорошо. Так, Родик спрашивает, в какой транскрипции читать? Бодио или Бодио? Он написал Бодяй. Мы его сейчас переименуем. Сейчас мы его переименуем, чтобы мне, понимаешь, не мучиться опять. Я имею...
1: Бадуй он.
0: Бодяй.
1: Бадуй.
0: Бадуй? Вот только Коляна запомнила. Бадуй. Вот так вот.
1: Ты написал Бо.
0: Ну, Бо. Москва. Москва плюс ноль, да, чтобы не путаться. А то
1: ты
0: я
1: что там...
0: властью, данной мне этим чатом, я могу вас переименовывать как хочу. Вот, так, трезвый скучно, да ладно, нормально сейчас все будет, не переживайте.
1: Мы курнули.
0: У нас одна на двоих.
1: Мы цибарим ее.
0: Мы цибарим одну на двоих, и вообще нам будет сегодня хорошо. Ладушки, едем дальше. Далее у нас трек, вот у нас, видите, пошел флешмоб.
1: Мы... А голову Бодуна еще никто не видел.
0: Да, Ростов-на-Дону у нас глушит пиво. Знаешь, вот раньше я такое пиво любил. Раньше, это я тебе сейчас скажу, сколько лет. Это лет 25 назад. Мы брали его коробками. Прям вот эти, никак они называются, в полиэтилене. Ну, коробки, да? Коробками они называют. И прям вот его глушили. Наверное, с тех пор я и испортился. Совсем испортился. Очкарик нарисовался, пишет: вруби личку, у тебя проблема. Да нет у меня проблем со звуком. У кого проблемы со звуком, кроме очкарика? Ну-ка, расскажите. Так, ладушки, едем дальше. Дальше у нас человек под именем Евгений Чалов. Объясню, как он попал в сегодняшнюю программу. Я прямо сейчас даже зачитаю. Обратились ко мне наши нижегородские алкоголики, наши давнишние друзья, и говорят: Зухер, понимаешь, вот есть у нас очень активный слушатель, и он пробует заниматься музыкой и хотел, чтобы как-то вот все дружно оценили его творчество и, понимаешь, макнули носом или похвалили, или поругали. Вот, и, собственно, мы решили пойти навстречу, взяли прям первый попавшийся трек от этого исполнителя, и сейчас мы будем слушать. Евгений Чалов, город Свердловск, Екатеринбург, кто не знает, трек называется «Снайпер». Так, и сразу предупреждаю, чувак только вот начал, поэтому хамить не будем, но если кто-то готов советовать, то давайте советовать, давайте ругать, но конструктивно. А итак, Евгений Чалов, Свердловск, «Снайпер», поехали, ставим, слушаем. Ну а вы пишите свои комментарии. Василечек, ты хорошо сидишь, у тебя хорошая коллекция бутылок. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.20 на наших зеленых системных. Коляновна схватилась за клюв. Наше абсолютное зло, фрекенбок Коляновна. Она теперь знает, что со всеми делать. Она говорит, палить вас, сук, нещадно. Что ты на меня смотришь?
3: К стенке, сука.
2: К стенке. Всех к стенке и сжечь. Сжечь напалмом.
3: Нет, я бы отрывала бошки бы еще.
2: Ты бы еще бошки отрывала? Кошмар. Какая ты у меня кровожадная.
3: Я очень добрая.
2: Да, я знаю. Я когда на тебя женился, ты была очень добрая. А теперь ты превратилась в кровожадную. Кровожадную бабишу. Так, ладушки. Вот мы выяснили, что Евген, который у нас в чате, который написано, что Москва плюс ноль. Вот. Ну-ка давай нам объясни эту ситуацию. Почему у тебя там написано, что ты у нас свердловский чувачок? Вот. А в чате, что ты у нас московский чувачок. Что-то какая-то прям, понимаешь, несостыковочка. Какая-то прям совсем несостыковочка. Не любим мы Ентова. Не любим. Хотим чистоты, красоты и откровенности. Так. У меня мышка сломалась, кстати, друзья. Я хочу новую мышку. Это уже третья в этом году. Так, ну начинаю. Начинаю читать комментарии, потом буду ругать. Женек, ты готовься. Я ругать буду обязательно, потому что есть за что. Вот, начинаю читать. Бадуй пишет, что это настоящий панк-рок. Я знаток. Это психоделия. Это психоделия, гаражный рок. Гражданская сплин. Все перебрал, что только мог. Джейсон пишет, супер, это круто, очень. Так, Игоряха пишет, мне нравится подобный спид-метал. Это спид-метал называется? Спид-метал? Спид-скоростной. Спид-скорость, металл. Металл. Что-то, по-моему, Игоряня уже отходит от того, что мы курнули. Так, Ванек пишет, для начинающего очень даже неплохо. Родик пишет, легко слушается, и музыкальные ходы в музыке впечатлили приятно. Голос вроде бы немного мимо, но это не баг, это фича. Так, Витос пишет, умиротворяющая, приятная композиция, мне нравится. Слайк пишет, мне симпатично, по сведению молчу, пусть спецы высказываются. Ох, сейчас они тут высказываются. Так, такого еще никто не слышал, зачет, пишет Джейсон. Родик вот пишет, что под такую музыку хорошо смотрится сборная Италии по хоккею. Смотрю матч России-Италия фоном. И что там? Молдаване забили русским уже или где? Так, что там у нас еще пишут? Вот свести бы лучше. Песни писать, не поле перейти, пишет Серега. Так, Витос сегодня попробовал жареный апельсин. Слушай. А я такого еще не пробовал. Я тут всем, я не знаю, ты присутствовал на том эфире или нет, я всем расхваливал ананасы с азербайджанской сухой аджикой. Это очень вкусно, на самом деле. Я случайно попробовал, уже лет 15-20 жру их в таком виде, мне очень нравится. Так, что там? А, вот, Женек пишет, я со Свердловска, но давно живу в Москве. Я завсегда готов к ругани. Ща-ща будет ругань. Давайте что-нибудь с электрогитарами. Вот сейчас были у вас электрогитары. Что? Что ты, Василечек? У вас в Ростове не такие гитары, как в Свердловске. А по-моему, они везде одинаковые. Вот сейчас они звучали. Ладно, давайте буду распинать уже трек. Вот, распинать буду прям по полной. Прям по полной. Не дабы поругать, поверь мне, не из злоботы своей душевной, а просто чтобы натыкать так, чтобы ты взялся за ум и делал все правильно. Во-первых, конечно, как все не хвалили, я же всех попросил быть скромнее, я скажу говно, про вот звук говнище, такое смачное, вот как ты написал, на кухне писали с другом. Я всегда прошу музыкантов относиться к своему творчеству серьезно. То есть вот если ты как бы намерен двигаться дальше на стезе музыкотворчества, если ты намерен чего-то добиваться дальше, а не просто ради того, чтобы с другом, да? Ради того, что с другом, допустимо все, что угодно. Можете там даже просто девок позвать, они будут брякать на этих, на сковородках с кастрюльками, а вы будете хлопать в ладоши и петь частушки. Это не возбраняется, это весело. Но если тебе хочется двигаться дальше, то подходи к вопросу серьезно и занимайся звуком от и до. Потому что люди, которые слушают демки музыкантов, а я буквально вчера жаловался, как послушать 100 треков каждый день, и 98% из них ужасного качества. Как ты понимаешь, такие люди слушают музыку 5-6 секунд. Вот если ничего не зацепило в первые 3 секунды, до 5 секунд иной раз и не дотягивает. Поэтому вот первая тебе задача — научись грамотно делать звук. Второе немаловажное задание тебе даю: занимайся вокалом. Для начала начни орать в подушку. Почему в подушку? Чтобы соседи не вызвали ментов и, не дай бог, тебя не повязали за руки, за ноги, потому что тогда тебя прям увезут, и все, и мы больше тебя не услышим. Больше тебя не услышим, не увидим, а хотелось бы. Потому что задатки есть, как бы двигаться куда есть, понятие какое-то в голове присутствует, не хватает просто немножечко опыта. Вот, с вокалом занимайся обязательно, потому что когда мимо нот, когда неуверенно дрожат окончания слов, фраз и не все буквы проговариваются, это очень стрёмно. Это очень стрёмно, от этого надо прям вот максимально далеко держаться. Пусть будет хуёвый звук, но будет хороший вокал. Это вот если выбирать из двух зол, то лучше выбрать хуёвую музыку, чем хуёвый вокал. Так, и что ещё я хотел сказать? А, и вот удали ту хрень, на которой ты писал барабаны. Настолько кассиозный звук, ты знаешь, я вспомнил, где-то вот 90-е годы у меня была такая Yamaha, которая в форме гитары, которая вешалась на плечо, клавиши такие вот, и вот там были такие упс-упс барабанчики, вот прям один в один. Вот избавляйся от этого, сейчас очень много программ, которые могут подставлять любые сэмплы, то есть как бы, ну, это опять же относится к первому пункту, к качеству звука. Вот, я все сказал, я вылил прям буквально бочку дерьмища, Женька, не для того, чтобы тебя обидеть, а чтобы ты понял, где ты полностью ошибся. Где ты полностью везде ошибся. Вот, если я еще не отбил у тебя охоту заниматься музыкой, то выполни вот эти вот домашние задания и жду тебя где-нибудь так месяца через 3-4 с очередным пробным треком. Вот, и мы его опять все вместе послушаем, заценим. А я посмотрю, насколько ты справился с домашним заданием. Мне проставишься отдельно. А то я смотрю, ты вот и Стрелея проставился, и кому там еще. А мне даже, понимаешь, тухлую селедку не прислал. Ни одной тухлой селедки. А Коляновна, кстати, до сих пор ждет лангустины.
3: Да, кстати, где они? Хорошо, ты мне напомнил. Сожгу ведь. Прилечу, сожгу.
2: Она насмотрелась сегодня про этих огнеупорных ящериц. Она...
3: Вот что значит бабу довести.
2: Довели бабу. Вот кто смотрел уже этот «Игру престолов» пятую серию? Кто уже посмотрел, маякните нам в Дискорд. И вы меня поймете. Я сейчас вот с такой же женщиной сижу буквально...
3: Еще хуже. У полутора... нее был один дракон, а у меня целых три.
2: Она сама дракон у меня.
3: Да.
2: Коляновна сама у меня дракон. Вот, ладушки, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Ничего личного». «Ничего личного». Город Переславль-Залесский. Замечательный, маленький, красивый городишко. У вас там очень культурная собака сидит. Мы с Коляновной усывались, когда ехали. И когда она ее фоткала, я ее чуть не потерял. Мы ехали.
3: Я выпал.
2: Она практически выпала из машины на ходу.
3: Там такая собачка.
2: Там такая была клевая собака. Еще у вас там есть музей утюгов. А еще у вас там есть ботик Петра Первого. А еще раньше там был самый поганый гаишный пост на трассе по всему северо-западу. И еще у вас там весовая. Вот, видимо, поэтому он был самый поганый. Вот, и сейчас мы... Нет, а городишко хороший, городишко красивый. Вот, и давайте уже их слушать. Ничего личного, Переславль-Залесский. Трек называется «За мной». Поехали, а вы, конечно же, комментируйте, пишите, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:33 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Уже все улетело. Так, хотел начать с конца. Нет, с конца не начну. Начну я сначала. Благо, немного тут написали. Вот Бадуй пишет: прости, я уже в говно. Синтез порнофильмов с деформом. Вот, а музыка порнофильмы, а синтез с деформом. Я не знаю ни тех, ни других. Так, Джейсона вколотило в стул. Надеюсь, не в жидкий. Джейсон, ты аккуратней, аккуратней. Так, Славик пишет: драйвово, но не мое, я наперекур. Давай, давай, дружище, кури. Кури, это полезно. Маринка пишет: манера киша. Драйвово, по звуку сложно писать, но текст не могу разобрать. Это обламывает все звучание. Вот, каша в словах выходит. Выходит, входит и выходит. У меня был друг, три ходки и все три задраки. Вот. И он ударил, убил. Почему-то все время убивал людей в погонах. Поэтому сидел много и долго. Вот. И он по этому поводу всегда говорил. Я забыл, с чего я начал. Все, я забыл, Вадим. Господи, я надеюсь, что ты еще живой. К чему я вообще все это? Я что-то...
3: Входит и выходит.
2: А, входит, он говорил, толк выйдет из тебя. Выйдет из тебя, говорит, толк. Это он мне сегодня говорил, а бестолочь останется. Вот, приблизительно так. Так, что там у нас еще? Скучное написал траля-ля. Траля-ля у нас написал, что скучная песня. Витос пишет: прикольно, симбиоз панк-рока и пауэр-металла. Так, смысл в музоне считает, что Джейсон 3 с двумя плюсами раздал. Игорян пишет: голос на Хэтфилда похож. Я не знаю Хэтфилда, я с ним не служил. Так, Оли-Неоли, кто ты, Оли-Неоли? Пишет: нотки Люмина слышу. Так, месье Маркин написал: довольно энергично, трек держит, хорошие ребята. Хорошие мальчишки. Так, пока слушаем с телефона на кухне, готовим ужин. С телефона драйвово. Я не спорю, Вадим, с телефона все драйвово. Там слышно только так... И что-то орет. Ну, по крайней мере, в моем телефоне так слышно. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишет: драйвово, текст разобрать сложно. Похоже, что хорошая... Господи, похоже, что хорошая песня. Вот все, я вот это прям пишу золотыми буквами, вешаю на стенку. Похоже, что хорошая песня, но есть нюанс. Есть нюанс. Так, Женек пишет: бодрячок одним словом. В Ростове, ну так себе. А, ну такое себе, такое себе. Слова плохо разобрал, это да. Что там далее у нас? В манере киша. Вот, Маринка пишет: я не умею тут отвечать автору. Если ты с компа, то правой кнопкой по автору и пишешь, нажимаешь «упомянуть». Так, и все, больше комментариев нет. Вы знаете, я давно не слышал столь мелодичной буквы «А». Ты обратила внимание? Он везде «А-а-а-а». Он не тянет ее, а прям рвет за каждым аккордом. Это прикольно звучит. Но слов действительно не разобрать. То есть местами что-то прорывается. Над сведением советую, если еще в пластике не отпечатали, поработать. Ибо в словах действительно каша присутствует. Вот, это, наверное, как бы мне, человеку, который панк не очень любит.
3: Почему эти часть припева разобрала?
2: Это ты мне разобрала часть припева. А я вот сам бы ни в жизнь не разобрал бы со своим старушачьим слухом. Вот. Старушачий слух у меня, да. Я периодически под громкие песни вздрагиваю и попердываю. А такое случается. Ну, не часто,
3: иногда,
2: но бывает.
3: Иногда не просто попукивает.
2: Бывает так.
3: Бывает.
2: Бывает. Вот, спрашивают, что за город. Нет, это был Переславль-Залесский. Переславль-Залесский — хороший городишко, симпатичный, зеленый, очень маленький, очень уютный. Вот, и как бы я рад. У нас, по-моему, первая группа из Переславля. Я не помню, чтобы у нас кто-то еще был из Переславля. И я так подозреваю, что они там единственные панки на весь Переславль. А поэтому, в принципе, они там мастодонты. Они собирают полные залы. Вот, мастодонты, да, они местного панк-рока. Вот, и, понимаешь, они прям... там они классики жанра. А вот так, чтобы выйти в массы, я бы, конечно, поработал со звуком. А так все, конечно, здорово, весело. Вот, едем, едем дальше. Едем дальше. А далее у нас... вот сейчас будет «На подумать». Трек, я не знаю, как проект, наверное, да, правильно назвать, Юлте, я не знаю, как правильно читается. Надеюсь, что я правильно прочитал, Юлте. Вот, город Питер, «Не вернуть» называется песняга, и когда я читал сообщение, Коляновна мне перекинула, что вот она пишет, там есть и получше треки. Я, честно говорю, я переслушал все, они все одинаково приятные. Во-первых, очень много клавиш. Очень много, это звучит красиво. Очень хороший вокал. Вот, но вот этот трек, он более самодостаточный. Потому что остальные, они все на что-то похожи. А вот именно этот как-то мне вошел получше. И я его именно выбрал в программу. А итак, город Питер, Юлте, «Не вернуть». Ставим, слушаем, поехали. А вы комментируйте. Сейчас кто хотел драйва, могут пока покурить. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:43. Сейчас я, блин, панков научу родину любить и слушать хорошую музыку. А что вы думали? Вот, вот альтернатива вам, вам, музыкантам. Музыканты всех стилей, понимаешь, в одном миксере. И постоянно кого-то тошнит. Но это хорошо на самом деле. Это на самом деле хорошо. Вот, Женек пишет, акустическая гитара бы тоже в тему пошла, но хозяин-барин, я так понимаю, что у человека просто есть, у Юли, возможность играть, есть на чем играть и есть чем играть. И, собственно, руки растут откуда надо, поэтому все аранжировки, ну, по крайней мере, из того, что я услышал на сайте неформатного радио, практически все сделаны в клавиши. Вот, но звучит на самом деле волшебно, мне очень понравилось. Да, они все песни хороши, но вот эта вот она как-то прям особенно выделяется из всего остального, потому что все остальное более похоже на что-то куда-то там, уже много такого. Вот. Так, ладно, начинаю читать комментарии. Родик вот пишет, красивую лирику подвезли, вокал мощный. Юрка пишет, прям романс, шикарно. Джейсон пишет, романсы не люблю, но послушать можно. Можно. Ну вот, ты знаешь, под твой жидкий стул, который ты нам показывал, сейчас вот самое время слушать вот такую вот музыку. Потому что, когда вы приходите на репетицию, вы включаете каждый свой комбик, выкручиваете на всю, пытаясь переорать друг друга. А как барабанщики бедные играют с вами, гитаристами, басистами, вокалистами, панками, я вообще не представляю. Я так понимаю, барабанщики, они, собственно, просто начинают рубить, и все, они вас даже не слушают. Вот, а тут у вас есть возможность послушать нормальную, красивую, спокойную музыку, хороший вокал. И, собственно, подцепить что-то для себя оттуда в свое творчество и разбавить свои вот эти вот куртуазы чем-то другим. И вот на самом деле будет интересно. Интересно. Вот представьте, хороший панк с хорошим роялем. Это же будет здорово звучать. Так, ладно. Все тут возмущаются насчет Маквы. Маква хороший город. Очень хороший город Маква. Зря вы так прям переживаете. Так, ладно. Что там Маринка вот пишет? Авторская лирика, я такой люблю. В манере камбровой вокал приятный очень, текст вдумчивый, акустика, можно инструментал добавить, но нужно ли? Нужно ли? Да я думаю, мне там все прям вот самодостаточно. Единственное, там вот фончиком какая-то вот еще хрень побрякивает. Вот мне кажется, она прям лишняя, ее можно было убрать. Так, Ванек пишет, Валентина Толкунова в современном звучании, очень приятно слушается. Женек пишет, лирическо-романтическое, не мой стиль, но слушать приятно. Джейсон раздает сегодня тройки плюс двойки, то есть, я так понял, пятерочку ставит. Слайк раздражает сведение, вроде песня нежная, звучит как-то резко по звуку. Слав, ну я не знаю, может у тебя что-то с колонками сегодня. Там достаточно прям вот живенькие клавиши, интересные. То есть даже если... Я так подозреваю, сейчас если нас Юлька слушает, Юль, ну-ка расскажи, а не корк ли у тебя? Вот прям очень живые сэмплы. Прям очень прям похоже, как будто на живой инструмент. Так, что там у нас еще? Я заглянул во ВКонтакте, кто-то вот Иринка спросила, а где все общаются? В Дискорде, друзья мои, все у нас тут. Но если вы во ВКонтакте пишете, я там тоже читаю, но просто я туда редко заглядываю, потому что там все меньше и меньше народу. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, тут мы курим, совсем не наше, точнее не курим, а жестко бухаем, но исполнено хорошо. Голос красивый, душевно. Игорян пишет, песня приятная, вошла мягенько, оставив ностальгическое послевкусие. Вот, Серега пишет, маримбу брать. Вот, видишь, у дураков мысли сходятся. Серый, ты мне хоть подсказал, как эта хрень называется? Маримбу. Маримбу надо убрать, да. Вот, а вместо гранд-пиано живой рояль. Вот ты знаешь, он близко очень к живому звучал. По крайней мере, на моих колонках прям вот очень красиво звучал. Именно вот прям как рояль. Так, Вадим пишет, вокал профи, видно, мус образование есть. Бадуй кайфанул. Есть только миг. Да, есть. Есть такой миг. Так, что там у нас еще? Панки бывают разными. Да, панки бывают разные. Белые, синие, красные. Что там у нас еще? Все вроде. Все. Все. Больше по треку больше никто ничего не написал. Вот, собственно, Юль, нам понравилось. В большинстве своем даже панки вот написали, что им хорошо. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас еще один девчачий вокал. Группа Falcon. Falcon. Город Архангельск. На берегу Белого моря. У ребят сейчас прям самое начало весны. Вот прям самое начало у них весны там. И трек называется «Осколки». Про себя ничего у них не написано, к сожалению. Поэтому просто ставим, слушаем и комментируем. Вот. Ну а вы тоже не стесняйтесь, пишите. А вы, ребята, которые музыканты, которые Falcon, прям пишите про себя все, что... Ну, кстати, я забыл уже сказать, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, пишите, кидайте ссылки на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия, ссылки на свои группы, чтобы, если вы кому-то понравились, люди могли войти, вступить и ознакомиться дальше с вашим творчеством, а может и прийти прям на концерт и денежку живую заплатить. Итак, город Архангельск, Falcon, трек называется «Осколки», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А
3: ты
2: итак, друзья,
3: смотри, как им песни понравились.
2: Да, прям,
3: они прям все тащатся.
2: Я
3: от
2: смотрю,
3: нее.
2: Прям все прям так много понаписали. У кого что случилось, у всех что-то случилось под эту песню. Вот заметьте. Некоторые даже потеряли девственность только что.
3: А где, тот, где?
2: Прям вот.
3: Кто,
2: вот,
3: кто?
2: Вот Джейсон мозги потерял только что.
3: А-а-а.
2: Вот, ладно, давайте уже серьезно. Только что звучал у нас Фалькон, город Архангельск, осколки. И, собственно, я сейчас опять не дабы, чтобы оскорбить, а дабы, чтобы дать совет. Совет. Сейчас я сперва расскажу свое мнение, потом зачитаю почти все комментарии, половину зачитывать не буду. Вот, меня смутило какое несоответствие. Аранжировка как таковая есть. Как таковая аранжировка есть. Достаточно насыщенная, достаточно интересная. Но насколько качественно сделано, вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Танюха, если ты сейчас нас слушаешь, я надеюсь, что ты нас слушаешь, у меня вопрос, ты прям вот напиши куда-нибудь, или во ВКонтакте, или в эфирный чат в Дискорд, сама ли ты все делала? Потому что я знаю, что есть такие люди, играют без ансамбля, самбля один, бля. Вот. И хотелось бы знать, кто вот это все насочинял. То есть, если ты сама это делала, то прям тебе величайший, прям плюсище. Плюсище, потому что талантище есть, не хватает, малеха, как это называется, практики. Практики, вот, практика приходит со временем, и ничего не портит тот, кто ничего не делает. Поэтому я считаю, двигаться есть куда, но двигаться надо прям вот конкретно, как я посоветовал Женьку, обязательно позаниматься вокалом. Не обязательно с педагогом, но желательно. Желательно, чтобы был человек, который может подсказать, может посоветовать, как поставить голос, потому что голос прям вот абсолютно безжизненный получился в данной композиции. С голосом работать обязательно, вот просто обязательно, потому что когда вот только трек начался, вот это само вступление, прям такая раскачечка хорошая пошла, я думаю, сейчас прям ух будет, ух. И это вот случай, когда вокал испортил не очень хороший звук инструменталки, скажем так. Вот, поэтому с вокалом заниматься обязательно-обязательно, тем более у тебя такой стиль выбран интересный, и вот девчонки, поющие в таком стиле, они на сцене всегда радуют. Поэтому я думаю, у тебя пойдет, но надо заниматься. Ну и по сведению, конечно, вопросов очень много. Тут как бы я даже перечислять не буду, потому что видно, что делалось на коленке. Делалось на коленке. Я всегда советую начинающим музыкантам, которые планируют дальше заниматься сведением треков самостоятельно, хотя бы одну песню сделать за деньги у профессионального звукаря, который все сведет, все накидает, как положено, разделит, проэквализирует, расставит панорамы, пространство, прочие звоночки, свисточки. И все это отдаст тебе вот готовым проектом, чтобы можно было подглядывать и делать по аналогии. По аналогии, чтобы понимать хотя бы, куда что двигается и крутится. Вот, в принципе, если оценивать работу в целом, то такая твердая, жирная тройка. Жирная тройка. Но как для начинающего музыканта вполне себе очень даже ничего, но работать, работать и работать. Вот, теперь я зачитаю комментарии, но не все. Но не все, потому что ребята, вот которые особенно очень у нас, как это называется, юморные, они же никогда не были начинающими артистами, они сразу проснулись взрослыми панками, мастерами своего дела. Причем при рождении сразу каждому вручили по 2-3 платиновых диска, вот, по золотому граммофону, микрофону и прочим инструментам музыкальной жизнедеятельности. Вот, поэтому они, конечно же, тут вот все ерничали. Я такое не люблю. Вот честное слово, ребят, ну нельзя так, нельзя. Это некрасиво, а тем более вы мальчики, она девочка. И нет бы поддержали, нет бы что умное написали, а то начали. Начали. Вот, ладно, поэтому я буду читать не все комментарии. Вот Родик мне понравилось, как написал, говорит, странно звучит, словно на кухне записали, или это фишка такая. В голове пересобрал песню, вполне достойный материал, думаю, надо доработать. Вот у меня то же самое, то есть я слышу, что должно было получиться, я мозгом своим уже привык слушать, я научился слушать, что хотел изобразить артист, но вот я слышу, чего он не смог сделать. Есть хорошая задумка, есть куда работать, работать надо обязательно. Так, Василёчек пишет, вокал монотонный, можно было бы раскачать. Песня хорошая, текст отличный, но вокал дичь. Я согласен, но опять же, не дабы обидеть Танюху, а вот именно, чтобы обратила на это внимание и знала, куда работать. Так, что там у нас еще? Маринка пишет, очень сырая, на мой взгляд, вещь. Надо дорабатывать и звук, и, пожалуй, вокал. Вот где без вокала хорошо звучит сам инструментал. Так. Далее. Стрела Морфея пишут. Понравилось, но есть вопросы к сведению. Оно прям портит такую хорошую задумку. Некоторые неточности добавляют шарма, но в целом это звучит... пересведите. Звучит пересведите. Хорошая вещь. Может получиться. Гитары странное что-то, много странного. Да, много странного. Так, Женек. Женек написал, надо несколько раз слушать, чтобы смысл стихов понять. Не потому что невнятно, а потому что так сразу не въедешь. О чем эта композиция? Я вообще считаю, что вся сила рока в стихах, а музыка это второстепенно. Так, Вадимка пишет, песенка длинная. Что там еще у нас? Вот Димка написал, один и тот же текст монотонно всю песню поется. Так же можно бесконечно. Ну вот, собственно, более-менее конструктивные комментарии я зачитал. Свое мнение сказал. Танюха, не бросай. Занимайся. Обязательно работай над собой. Работай с музыкантами. Или если ты сама все делаешь, то опять же работай над собой, но не бросай, не опускай руки, все у тебя получится. У тебя очень хорошая задумка, хорошие задатки, я думаю, все у тебя получится. Вот, едем дальше, а далее у нас, как это называется, такая около медицинская тема. Группа называется The Vaseline, вот, а трек называется «Фантомные боли». Коляновна, ты знаешь, что такое фантомные боли? Фантомные боли и вазелин. Вазелин и фантомные боли. Это вот прям вот словосочетание сказка. А итак, город Питер, вазелин, фантомные боли. Ставим, слушаем, поехали. Ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:06 на моих зеленых системных. Я пока слушал данную композицию, я прям бил себя мордой об клавиатуру. Вот, к затылкам о пол, мордой об клавиатуру. И так 18 раз. И я понял, что такое фантомные боли. Я понял. Вот, они у меня случились. А итак, только что у нас озвучал Вазелин, фантомные боли, город, сейчас, ребятушки, сорян, город Питер. Вот, и все практически написали, о чем песня. Видимо, видимо, про любовь. Вот слов половины чата не разобрали. Так, ну давайте я уже прям вернусь вверх. Стрела Морфея пишут, они едут на Тамань. Ну, поздравляю. Так, Славик опять пошел перекурить. Славик, возвращайся. Так, что там? Маринка пишет, Вазелин хороши, мне нравится звук и драйв. Там в начале где-то чата еще до эфира было, была такая надпись. Всем фэнам Вазелина привет. Всем фанатам Вазелина привет. Вот, жестокая фраза, на самом деле, если кто не в теме, что сегодня будет играть группа Вазелин. Вот, ну да ладно. Так, Джейсон пишет, неплохо, но это свой Вазелин для души. Димка, наш хабаровский друг, пишет, слишком серьезно для Вазелина, а так качает. Так, Несье Маркин пишет, не понимаю ни слова. Джейсона вот трясет из угла в угол, ну, примерно как меня. Меня вот то мордой об клаву било, то затылком о пол. Так, Родик пишет, очередной годный трек и соло снова впечатляет. Умеют же в гитару. Слова, да пофиг на эти слова. Директор, да, пошел ты в жопу, директор. Так, Женек пишет, беда, что слов не разобрать, а так драйвово. Витос пишет, песня вроде неплохая, вот барабаны выпирают немного. У Вадима пора кушать. У него пора кушать, у него наверняка опять сыр с чесноком. Вот, громко хорошо написал. Так, что там у нас еще? Василечек пишет, надо их найти, послушать, очень заинтересовали, ребята. Ну вот, переходи по ссылке, там у них еще треки есть. Раз, и три, четыре, пять треков прям на неформатке. Так, Стрела Морфея пишет, не поняли мы, что такое фантомные боли, но энергично. Молодцы, ребята, удачи вам на Тамане. Олине Оли. Кто ты, человек? Ну признайся, кто ты с таким ужасным ником? Пишет, вот под это можно и поместиться на концерте. Гитарка прям порадовала, навела какую-то грусть, как такую из 2007-го. Ты прям так пишешь из 2007-го, как из 1970-го. Вот, прям как прям очень издалека. Не, ну на самом деле для меня... Я ничего плохого для себя не услышал, по крайней мере, отвратно мне не было. Для меня такая среднестатистическая, плотная, хорошая альтернатива. Я не знаю, сейчас меня запинают, закидают банановыми шкурками. Может быть, я не сведущ, но я вот все такие треки называю альтернативой. Вот как бы там что они про себя не писали. А, вот они, кстати, про себя следующее написали. Новое веяние российской панк-метал сцены, квинтэссенция андеграунда. Вот так вот, питерская постгранжевая альтернатива с безрадостными текстами. Твою мать! Твою мать! Почему я сразу не послушал, не почитал, вернее? Вот, музыка сочетает в себе различные жанры, где речитативы сменяются отчаянным эмошн-мотивами со скримами на заднем фоне. Вот как, все доступно же, просто написано. Почему я сразу не прочитал? Олли, не Олли я. А, вот ты кто. Ты Олли, не Олли. То есть ты, собственно, не Олли, не Олли. А кто ты тогда? Олли, не Олли. Так, Димка пишет, у некоторых эмо ностальгия по розово-черному 2007-му. Ты знаешь, мы как-то собирались на эмо-концерт, к нам приезжали от Эдикс, и туда вот все вот эти вот наши грустные ребята тульские собрались, все в черном, все такие срезанными венами, с веревками на шеях. А мы прям собрались туда жизнерадостно. Мы оделись во все белое, купили белые шарики. Мы, кстати, с Коляновной эти шарики недавно нашли. Вот. И собрались туда идти. Слава богу, не дошли. Наверное, нас бы побили. Мы просто набухались. Мы недавно нашли. Вот. И собрались туда идти. Слава богу, не дошли. Наверное, нас бы побили. Мы просто набухались. Мы в процессе надувания шариков забыли.

0: Вас зовут я, не Оля.
1: Кто ты? Я Оля. Я не Оля.
0: Но я не Оля. Пошли все в жопу. Пошли все в жопу, я не Оля. Вот. Так, про вазелин забираю слова обратно, зацепили. Написал Бадуй, протрезвел, видимо. Вот, ну да, это боже. Ну и, в принципе, все. Больше по теме никто ничего не написал. Ребят, все вот в данном жанре, в вашей нише, все достаточно неплохо. Я бы, конечно, при работе с треком поработал бы со сведением в плане читаемости вокала. Он не читаем абсолютно, то есть, ну, по крайней мере, в моих колонках, не совсем херовых, было плохо понятно, о чем поете. А так, в принципе, вот в вашей нише, именно в вашей жанровой сетке, вы вполне себе, я думаю, пристойно звучите. Ничего такого жуткого я не услышал. Вот, а вопросы звука — это вопросы скорее технические, чем вопросы к вам. Вот, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас интроверсия. Так, сейчас мы, во-первых, позакрываем всех, кого я уже озвучил. Вазелин, Либерпатер. Кто там у нас еще? Все, вот, интроверсия. Интроверсия, город Питер. Там две ноги в кедах. Две ноги в кедах. Про себя написано следующее. Интроверсия основан в 2018 году. Стиль поп-рок. Концертная деятельность началась в декабре 2018. Основатель проекта Татьяна Семенова. По образованию оперная певица. Чуете, народ? Сейчас, я думаю, будет вкусно. Вокалистка проекта «Интроверсия» и педагог по вокалу. Вот так вот. Все, дальше не буду даже читать, давайте ставить слушать. Кому интересно, почитайте по ссылочке. Интроверсия, город Питер, трек называется «Тише». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Я сейчас отвечу на вопрос многих людей, которые написали в эфирном чате. Непонятно, что-то смущает, голоса не хватает, голоса перебор, музыки перебор, перебор вычурности. Это как раз случай, когда звукорежиссер убил нахуй песню. Вот, честное слово, человек, который сводил, он просто угробил нахрен трек. Вот просто на корню взял и зарубил. Вот, по поводу... Ну, давайте, ладно, давайте я сейчас зачитаю все комментарии. Ну, почти все. Игорян пишет, вот, на кис-кис похоже. Бадуй предположил, что это монеточка. Василёчек решил, что это гречка. Кто эти люди? Кто эти люди? Так, Маринка пишет, я не понимаю что-то, видимо, модное. Мне не хватает вокала и смысла в словах. Вокал там есть, его просто не слышно. Да, потому что его... так замаскировали музыкой, что вроде бы как вокалистка там и не присутствует. Так, Джейсон пишет, с меня четверочка с натягом, под стаканчик другой, можа побороть. Можа побороть. Так, слащаво. Димке нашему. Родик пишет, начало сразу цепляет, слушаю дальше, нравится. Не мое, но не бесит. Что-то не хватает на слух, а так плюс от меня будет. Так, Витос пишет, красивая песенка, вот только вокал как-то зажат, не раскрывается до конца. Ты знаешь, там вокал, вот я сейчас просто слушал отдельно вокал, абстрагировался от музыки, от слов, от всей прочей дряни. Вокал там есть, его просто похоронили. Так, Игорян пишет, вокал странный, то ли попадает, то ли нет, хрен пойми. Женек пишет, на Чечерину чем-то смахивает по вокалу, голос приятный, музыка тоже. За что ж ты так Юльку... покарал-то, Женек. Так, Димка. Димка пишет, хотелось бы, чтобы она громче пела, не шептала, а так норм, но не мое. Да нормально она там пела. И шептала она там ровно столько, сколько надо было по смыслу песни, но человек, который сводил, он просто все испортил. Так, Слайк пишет, перебор с вычурностью и в вокале, и в музыке, и что больше всего бесит в тексте. Что так сильно хотелось показать... А, типа вопрос, что так сильно хотелось показать интеллигентность? Слав, ну, как тебе сказать, слова — это сугубо личное дело автора. Вот как бы вот за это вообще нельзя цепляться. Это ее видение, ее мысли и изложения. Не люблю такие комментарии, не обижайся. Так, Стрела Морфея пишет, вторая оригинальная вещь, и опять что-то странное. Много всего сказать, текст хорош, вокала не хватило. Ощущение, что сведения начинают делать дома, опыта не хватает. Переделать бы эмоциональнее второй раз за вечер, что-то странное. Вот. Серега пишет, у меня сразу ассоциации с фейсбуков, букоком, с фейсбукоком. Фотки с котиками и барбосиками. Нет истории в песне, жалко. Так, Оля, которая не Оля, пишет, что-то смущает в этой композиции, как будто солистка не нашла правильную тональность, будто высоковато для нее, но пытается вывести. Но песня легкая, светлая. Вот. Родик пишет, финал лучшая часть. Тише, тише. Так, Натаха проснулась. Вот, смотрите, аж Натаха проснулась. Молчала весь вечер. Пишет, странное впечатление. Если себя не рекламировать оперной певицей, то это просто проект Ионотеки. Я не знаю, о чем ты, Натаха. Кто такая Ионотека? Женек пишет, шептала тоже в тему, согласен, не напрягала. Так, что там еще... Тан-таран-таран-тан-тан-тан-тан. А, вот, Слайк пишет, я не про смысл слов писал, а про излишнюю запутанность структуры текста. Не обижайся. Ну, Слав, я тебе еще раз повторюсь, просто вот не в обиду, а, ну, каждый же певец, каждый исполнитель, он пишет текст от души, как бы то, что он думает, то и пишет. Вспомни только Хару Мамбуру свою на 10 минут трек. Вот что тобой двигало в тот момент? Тебе тоже хотелось показать свою образованность вот в этих прочих божествах удушкиных? Так же же можно цепляться. Как бы нет, я считаю, за текст цепляться никогда нельзя. Ни у какого музыканта. Его личное видение, его личное мнение, его личное желание что-то сказать. Вот, по звуку согласен, можно критиковать, можно тыкать носом и подсказывать, куда лучше, куда правильнее, а уж музыкант пусть сам делает для себя выводы. Вот, собственно, мне понравился материал, мне понравилось видение, но мне не понравился, как сделан трек абсолютно. Вот, и как вот написано, что это, сейчас я найду... Прям вот вышедший сингл, и вот мы дальше, да, пишем дальше. Вот, подготовка к записи и выпуску очередного сингла. Ребята, интроверсия, я вам советую доделать до ума то, что есть. Вот честное слово, потому что материал интересный, материал хочется продолжать изучать, но вот в таком виде он, ну, очень слабо, как вам сказать, представлен. Я советую все-таки доработать то, что есть, а потом уже браться за что-то новое. А что-то новое оставить пока в виде репетиционных демо-версий для себя, чтобы опять же думать, куда работать дальше. Вот, я все сказал, интроверсия молодцы, но работать, работать и работать, как завещал великий Зухер. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Времена года», город Салават. Город Салават. «Тихо ночь роняет слезы» называется трек. Сейчас вот вы прям окунетесь. Сейчас вот вы прям окунетесь. Точка. Точка. Итак, ставим, слушаем, поехали. Интересная песняга. Достаточно. Сейчас вот настальнет многих. Поехали.

0: Вот же оно! Особенно вот эта вставка текста в середине песни. Я прям представляю вот это. Это голуби летят над нашей зоной, только сильно удлиненная версия. Я так просто Салават, на самом деле, это небольшой городишко, 150 тысяч населения, ну там плюс-минус с копейками. Вот, и вот где-то в Доме культуры вечером светомузыка, вот эти суровые салаватские женщины со шпалой под мышкой берут суровых дохлых таких салаватских мужичков и выносят их на середину зала и начинают с ними танцевать. А вот примерно такое у меня создалось в голове образ. На самом деле у ребят были там и забойные песни, но я выбрал вот эту. Не дабы прополюционировать тут, а просто чтобы разбавить. Вот, Леха Годун нарисовался. Привет тебе, дружище. Пишет, стараюсь не обсуждать чужое творчество, но сейчас не сдержался. С первых слов и нот Петлюру очень напомнил. Единственное, что музыка более усовершенствована. Стилистика очень похожа в вокале и в музыке. Ну да же! Ну же да же! Так... Что тут? Женек пишет, финальный соляк хорош определенно. Так, что там? Дайте больше Iron Maiden'ов. Пишут, уже полпачки скурило, они все пилят. Вадим предполагает, что запись с концерта, полпесни моно было. Полпесни было моно, в 80-е обратно. Соляра на 2 часа в тему. Так, что там еще у нас? Сектор Газа, грустный Юра Хой. Родик вот пишет, вспомнились школьные дискотеки 90-х. Не мое, а вокалу плюс. Вдогонку строчнулось стихами. Тихо ночь роняет звезды. Я задумчиво вспотел. Индекс Доу Джонса падал. Таракан лукаво посидел. Так, Натах вот пишет, не иначе ностальгический зов сердца. Вот вам музыка не для коммерции, а для души. Такое точно не продашь. Маринка пишет, гармония хороша, вокал, текст, вопрос модности индивидуальный. Мне все говорят, что надо в шансон вдариться. Не надо, я тебя уважать перестану. Плюнь, это кака, шансон это кака. Так, вот предполагаю, что в середине пошел Моисеев, в конце Тальков. Стрела Морфея пишут, окунулись, начало хорошо зашло, инструментал супер, вхождение вокала немного напрягло. В дальнейшем вроде расслушалось, но ощущение, что вокал задушен, осталось. Ждали, что раскроется, но не случилось. Почему-то вспомнились Осин и Петлюра, но, наверное, не точно. Все же какое-то ощущение не очень. Режет ухо немного. Димка пишет, хорошая лирика, голос неплохой. Так, а вот дальше там все у нас прошло про духов, про дедовщину, про армию, про драение очков под эти песни. Все-все-все вот это укладывается в одно слово Петлюра, да, примерно так. Так, Женек пишет, ностальгия по юности безбашенная, любовь и все такое, голос хороший, припев мне нравится, больше в музыкальном плане вообще все очень неплохо звучит. Ну и, в принципе, дальше... Дальше Стёп. Вот Витос предполагает, что писали в конце 80-х на магнитофон. Ребят, я так подозреваю, что в Салавате просто нету какой-то более-менее приличной базы, где можно записаться. Вот, и ребятам просто негде подглядеть, как это сделать правильно. От меня совет. От меня... Нет, я вижу, что ребята техничные, они все умеют. Вокалист молодец. Все здорово, беда вот именно на стадии записи сведения. На стадии записи сведения. Все-таки, вот, я не знаю, сейчас мы живем в 21 веке, да? У нас под рукой есть интернет, есть всякие умные люди пишут видеокурсы, как записать гитару, как записать вокал под подушкой на кухне у соседа. А как записать барабаны, я не знаю, в подвале магазина у вас в доме. А то есть все это есть. Вот как-то надо просто собраться, прощупать эту почву и сделать нормальную запись. Ну, хотя бы более-менее годную, свести ее. И я считаю, ребят, как бы запал есть, задор есть, думать чем есть, руки не из жопы, я слышу, играют достаточно качественно и хорошо. Вот, но а все остальное, то есть аранжировки, вот это трек, кстати, чтобы вы знали, звучал 7 минут 34 секунды. Я понимаю, что это мега медляк в Салавате, что его все любят, но просто на будущее для всякого рода радийных компаний, неформатное радио же не единственное радио в мире, да, но все-таки я предположу со своей вышки, что, ну, не любят радисты треки более 3 минут. 4 минуты это уже кажется длинной, 5-6 это перебор, а вот когда 7.34 это, ну, вообще жопа, потому что устают слушатели. Надо делать радиоверсии песен, то есть вырезать, нещадно кастрировать, убавлять, минусовать, что-то там прям складывать, чтобы в 3 минутки уложиться, 3.30-3.50 край. Вот. Ребят, я вам хочу пожелать, чтобы все у вас получилось. Времена года, я вот конкретно вам сейчас говорю. Пусть у вас все получится, пусть все у вас будет здорово, но все придет с профессионализмом, а профессионализм придет с практикой. Вот. И хоть группа и зародилась в 2006 году, вот как они написали, 14 февраля, вот прям вот слышно, что играете вы здорово, слышно, что вы давно уже собрались. Но вот писать вы пока не научились, не обижайтесь. Я не для того, чтобы вас обидеть, я вот именно, чтобы вы почесали тыковку и придумали, как это дело улучшить. Потому что улучшать вам есть что, дышать есть куда, работать есть зачем. И, собственно, у вас городок не такой уж большой, я думаю, вам вот прям можно даже под это дело прийти в отдел культуры и сказать: дайте нам уже нормальную репетиционную базу в каком-нибудь доме культуры вашем и набейте нам ее аппаратурой. И я думаю, вам пойдут навстречу, потому что стопудово, я вот просто уверен, что вы там играете на 8 мартах, на 23 февралях, на днях города, на презентации «Единой России» и Жириновский как приезжает. То есть я так подозреваю, что группа «Времена года» в Салавате вот во всех бочках затычка. Я сам жил в маленьком городе, я знаю, что это такое. Вот, поэтому они вам навстречу пойдут стопудово. Вот, так что вот пока есть возможность, дергайте их и теребите. Ну и, собственно, все, друзья. Все. Сегодня мы закончили. Завтра, ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ой, я прямо сейчас сорвусь. Вот, все ссылочки будут лежать в нашей группе во ВКонтакте. И чего? Я все забыл.
1: Все, он все забыл.
0: Я все забыл. Что бабы с мужиками делают? Что бабы с мужиками? Я все забыл. Вот, не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами теперь. А когда мы теперь услышимся?
1: В следующую среду.
0: В следующую среду, да, потому что бомбардировка уже была. Услышимся ровно через неделю. Голосовалка закончится в следующую среду в 8 часов вечера. Вот, всех, кого поругал, не обижайтесь. Я не ради того, чтобы вас унизить или как-то там обидеть, а я вот именно даю вам советы, исходя из своего личного многострадального опыта. Вот, пусть у вас все получится. Главное, не бросайте это дело. Вот, собственно, все. Всем пока, всем счастливо. Спасибо слушателям, что были с нами. Молодцы, не теряйтесь, не пропадайте. Те, кто сегодня хорошо бухнули, пусть у вас завтра не болит голова. А все, кто не допили, пусть у них голова болит.
1: Ты что дергаешься?
0: Потому что ты меня щекотишь.
1: Щекочу?
0: Щекочешь меня. Все, друзья, всем пока. Всем счастливо, всех любим, всех целуем, обнимаем, услышимся через неделю. Коляновна.
1: Чмоки-чмоки.
0: Чмоки-чмоки. Да, блядь, это что ты, я не знаю? Ты такое прощание просто вот опошлила.
1: Я же баба.
0: Ты просто все убила, вот всю вот эту вычурную манерную речь.
1: А я сделала коротко.
0: Вот, тьфу на тебя. Все, друзья, всем пока, всем счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи «Race Records» имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма и блюза.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

хвалюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет моем сиять. В сердце будет твоем сиять.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Не о чем грустить. В жизни не случилось ничего такого, что не позабыть. Ничего хорошего, ничего плохого, не о чем жалеть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

это была лучшая песня на свете. Уже не осталось места в куплете. Возможно, она была написана зря. Не будет у нее даже своего третьего сентября.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

жил той стране, что умела.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

придет, если ему повезет. А может и наоборот –

он растет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: следы.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 1943 году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ. И из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стук.

холодов и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

разных дум сплетенье.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a dime.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку. Полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

окно. Ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает, снегом город серый и чужой.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: небом или землей.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы этого уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М. Это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил это.

разных дум сплетенье.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

наш мир – это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг – самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

шататься по миру без дела, постным рылом буржуев пугать? На людей посмотреть захотелось? Или все же себя показать? Бестолковкой своей покумекой? Ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит, революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть в музыку не обязательно. То
3: есть... Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чё это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок качаться, а ролл перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.